0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Литва по-прежнему рассчитывает завершить участок Rail Baltica от Каунаса до Паневежиса к 2030 году, хотя общий срок первого этапа проекта в странах Балтии перенесли на 2034. Министр транспорта Юрас Томинскас заявил, что работы в Литве замедлять не планируют. Таким образом, к 2030 году хотят закончить именно участок Каунас-Паневежис, а соединение стран Балтии европейской железнодорожной колеей ожидается позже. Как пишет Вакро Экспрессос, власти Клайпеды готовят меры для защиты перелетных птиц, которые во время миграции разбиваются стеклянные фасады и витрины. При проектировании новых зданий планируют учитывать этот риск и использовать специальное стекло или другие решения, которые делают препятствия заметнее для птиц. Самоуправление уже сотрудничает с орнитологами, а подготовленное правило позже должен утвердить городской совет. После завершения судебных споров Вильнюс может заключить договоры с частными перевозчиками Власова и Токс на расширение общественного транспорта. План предусматривает появление 327 новых электрических автобусов, а общее число автобусов и троллейбусов в столице должно вырасти до 824. Объем перевозок планируют увеличить примерно на 30%, благодаря чему в центре транспорт должен ходить каждые 6-10 минут, а в более отдаленных районах каждые 15 минут. Стоимость контрактов пока не раскрывается. Суд признал мэра Прены Альвидаса Ветикаускаса виновным в подделке документов, злоупотреблении служебным положением и присвоением денег самоуправления. По данным дела, когда он был членом местного совета, он предоставлял отчеты о расходах на топливо и таким образом получил около 1100 евро, которые ему не полагались. Суд на 3 года запретил Ветикаускасу занимать выборные и назначаемые должности, а также штрафовал его на 7500 евро. Мэр вину не признал. Решение суда еще можно обжаловать. С 1 октября из-за реконструкции железнодорожного виадука на улице Праманис в Паневежисе изменятся маршруты автобусов номер 11, номер 13. Автобус номер 13 больше не будет заезжать на улицу Щауриния. Также изменится расписание автобуса номер 6А по рабочим дням. А с 5 октября вечерние рейсы автобуса номер 4 будут ходить по сокращенному маршруту. Жителям советуют заранее проверять расписание и закладывать больше времени на дорогу.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде сегодня, друзья, должно быть, по прогнозам синоптиков, плюс 15, плюс 20. Пусть так и будет.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: В эфире Радио Р.
1: Гутен морген и все такое.
2: Ну такое, что сказать? Ну вот, что придумал первое. Ну это баварские твои корни,
1: да, совершенно верно. Доброго утра, это Соль и Перец. Давайте начинать.

0: солим, перчим, а может, по чашечке кофе. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Мы, конечно же, не берем статистику абы от кого. Мы берем только исследования проверенных людей. В данном случае исследование проводило 4 университета. Значит, где-то в Сеуле, где-то в Нидерландах, где-то в Англиях, конечно же, английские ученые. И еще какой-то университет, я не помню, то ли американский, то ли мексиканский, ну вот где-то там. И вот они объединились и сделали совместную такую, выпустили работу, в которой, ну, как бы рассказали практически элементарное. Они говорят, что нужно ходить в отпуск раз в 2 месяца.
2: Ага.
1: Ну, вот так к специалистам.
2: Но,
1: это, по их мнению, снижает риск стресса и выгорания. Угу. Они рекомендуют брать в отпуск примерно каждые 2 месяца. По их данным, по данным ученых, регулярные короткие перерывы помогают лучше восстанавливаться и не дают накапливаться хронической усталости. Они говорят, когда вы берете на 2 недели,
2: да,
1: например, отпуск, вы после отпуска через неделю уже снова чувствуете себя усталым.
2: Так и есть.
1: Лучше так не делать. Они говорят, лучше 3-4 дня. Вот. И потом у тебя хватает, как бы...
2: Да, вот это. Абсолютно согласна.
1: Ну, так ты так и ходишь в отпуск вот практически.
2: Ну, всегда. Так в ногу с наукой иду.
1: Да, да, да. И смотри, никакого выгорания.
2: Никакого. А что, я всегда... Вот вы приходите с разными лицами на работу. Вот Гудкова берет по 3 недели отпуска раз в год, и потом весь остальной год сидит, как будто корову продала последнюю. Вечно грустно. Грузно, недовольно, и то, как эфиру расшатывается. Валентин в отпуске был в этом году, за последние 5 лет, первый раз.
1: Так.
2: Так, ну, что?
1: Что, расшатанная психика у него вообще все время?
2: Ты тоже мог бы чаще брать. Я тебе говорю, иди, полети куда-нибудь в Прагу, дешевые билеты, лети. Нет. Ну, сиди.
1: Так я не могу. Так. Мне надо согласовывать. Ну, как, что я один в Праге? Вот. Что я за... Что за... Эллен Таймон...
2: Взял книгу Тапинаса с собой, который писал про Прагу в том числе,
1: так,
2: да?
1: Так, да.
2: Ну, вдохновился, ходишь по тем улицам, Прага осенью располагает, все, прогулялся, про вина, туда-им-сюда. Нет, они сидят все ноют. Ну, конечно, вот... Вот еще и берите, ну, по 2 недели.
1: Смотри, отпуска. Смотри, ну так у тебя просто есть подружайки, которые с тобой подписываются на все, на всякие эти. Валентина, мы в Польшу со мной отправляли сколько раз?
2: Сколько?
1: Там, говорим, Ведьмака придумали, там памятник Ведьмаку стоит, поехали.
2: Там город целый перестроили.
1: Перестроили под Ведьмака, поехали. Говорю, своему мужчинке, чертовщинке с бородой, говорю ему, поехали. Говорю, а куда я детей там в этот? Я говорю, давай, поехали там в этот. Сейчас дети в отпуске с мамой тут отправились. Давай с тобой.
2: Да надо дожимать.
1: Он такой, мне там дела, там, это я... И все, и я один одинешенек, понимаешь, со своим желанием куда-то поехать. Жене говорю, она говорит, я с родителями поеду в отпуск, а что, чем мне в этом? Я такой, ну, конечно, я-то зачем? Я сижу, конечно, плачу про эту Прагу твою, не пришей кобыле рукав. Я не знаю, как это правильно, ну, сказать. Не нужный я никому. Вот благо у тебя подружайки, которые, хе-хей, я с маленьким ребенком, все равно, эй, путешествие.
2: Да,
1: ну вот,
2: так,
1: ну классно.
2: И надо.
1: А у меня так нет, у меня нет таких вот. У меня все друзья миллениалы, понимаешь, и бумеры, наверное, вот и все. У меня...
2: И динозавры.
1: И динозавры, а из бумеров только ты одна, которая меня подталкивает, то я пока, ну, я не могу как, ну...
2: Ну, а ты пока недвижимость. И поэтому твои 2 недели отпуска, что ты берешь, вывозит тебя жена в Друскиненкай, ты там посидел в банях этих, ну, немножко попотел, потом возвращаешься, на неделю сидишь дома, уже в четверг под конец отпуска ты уже на работу рвешься. И все, и тогда получается, что отпуск пропустил. А так, допустим, каждые 2 месяца, оп,
1: ну вот, смотри,
2: туда сгонял,
1: вот,
2: оп, туда
1: вот,
2: сгонял.
1: Вот,
2: даже
1: смотри,
2: по Литве.
1: Вот давай, даже по Литве. Вот твой Виталий.
2: Да.
1: Вот твой Виталий. Вот родишь ты ребеночка. Виталию же все равно путешествовать нужно. Чего он меня не берет?
2: А я не знаю.
1: Вот, спроси у него.
2: Ну, видишь, я тебе рисую очень такую... Ну, не я даже, а ты сам себе рисуешь такую репутацию скандалиссимо. Каприссимо скандалиссимо.
1: Ни разу. Ты знаешь, что я вообще человек... Ну, кремень. Меня ничем не возьмешь. Я просто могу спросить, почему так. Могу на повышенных тонах спросить.
2: Могу в слезах спросить.
1: Ну, это что, я разве скандалистка? Нет. все, все, заканчиваем эту тираду. Ученые рекомендуют, дамы и господа, чуть-чуть отдыхать, чуть чаще, чуть, может, поменьше отпуск, и тогда меньше будет этого выгорания и усталости.
2: И не обязательно куда-то сразу же вот на Гаити лететь.
1: Да, да.
2: На
1: да.
2: Мальдивы, как Гинтерас вот хочет.
1: Хотел бы, да.
2: Да. На 3 денечка взяли, рванули куда-нибудь, даже в лес.
1: Ну, и все. И сразу все. Немножко перезагрузились.
2: Да.
1: Лучше всего, как опять же эти специалисты говорят, не открывать никакие рабочие почты, не отвечать ни на какие звонки.
2: А начальников вообще заблокировать.
1: Предоставить время исключительно самим себе. И будет вам отдых.
0: Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Дамы и господа, дослушиваем песню до конца и постепенно двигаемся к гороскопам.

0: Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Дамы и господа, 30 сентября на календарях, и вам нужно срочно узнать, как живут знаки зодиака. Сегодня следующим образом. Овны, лучший способ отдохнуть от умственной работы сегодня – заняться чем-нибудь физическим. Направьте накопившуюся энергию на полезное дело.
2: Тельцы, сегодня у вас есть хороший шанс получить признание. Главное – сделать что-то заметное и показать окружающим, на что вы способны.
1: Близнецы, прежде чем откровенничать с малознакомым человеком, постарайтесь узнать его получше. Это поможет избежать недоразумений.
2: Раки, сегодня будет непросто сосредоточиться на одном деле. Но если вам это удастся, результат может превзойти ожидания.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, не тратьте силы и время на занятия, в которых не видите никакого смысла. Сегодня особенно важно правильно расставить приоритеты.
2: Девы, сегодня старайтесь не отклоняться от намеченного пути. Вернуться к своим планам потом может оказаться сложнее, чем кажется.
1: Весы, сегодня вам будет трудно ждать и бездействовать. Направьте свое нетерпение в работу, так от него будет гораздо больше пользы.
2: Скорпионы, сегодня будет непросто выразить словами свои мысли и чувства. Если разговор важный, заранее продумайте, что именно хотите сказать.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, день пройдет спокойно и достаточно удачно, хотя ярких событий может и не случиться. Зато и неприятных воспоминаний он не оставит.
2: Козероги, возможно, пришло время пересмотреть некоторые свои принципы и убеждения. Не исключено, что именно они заставляют вас видеть проблемы там, где их на самом деле нет.
1: Водолеи, сегодня подходящий день, чтобы показать окружающим свои сильные стороны. Не стесняйтесь демонстрировать то, что у вас действительно хорошо получается.
2: И рыбы, сегодня у вас появится возможность повлиять на жизни других людей. Пользуйтесь этим осторожно и постарайтесь направить свое влияние на что-то хорошее.
1: Вот так вот, друзья мои, вот. Надо влияние, значит, у рыб будет. Ну хорошо, хорошо. Этим и живем, дамы и господа. 30 сентября, это были гороскопы. Далее у нас детская рубрика.
0: Звезды, о чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Самые юные наши слушатели, можете звонить нам прямо сейчас. 052-305-005. Телефон нашей студии. Мы готовы с вами пообщаться, поболтать, узнать, чем вы живете, как вы поживаете.
2: Среда, в конце концов. Как справляемся?
1: Совершенно верно. Итак, поехали, поболтаем. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Никита Арестов.
1: Никита,
2: очень приятно.
1: Очень приятно. Никит, в какую школу ходите? В какой класс?
3: В Александра Пушкина гимназия, 5В.
1: Ну и как вам в пятом классе?
3: Нормально.
1: Ну там больше учителей стало по сравнению с четвертым классом, да?
3: Да.
1: Со всеми нашли общий язык, Никита?
3: Пока что да.
2: Вы послушный ученик, отличник, правильно?
3: Да.
1: Да. Не бегаем по коридорам.
2: Не кричим.
1: Там ничего не делаем, да?
3: Да.
2: Как шелковый.
1: Сидим, учимся только.
2: Никита, скажите, пожалуйста, вы сами делаете домашние работы?
3: Делаю сам, но часто помогает мама.
2: Мама.
1: Мы спрашивали на прошлой неделе, спросим и на этой. Никита, а какими талантами, кроме помощи в уроках, обладает ваша мама? Вот какой у нее самый замечательный талант, по-вашему?
3: Ну, она вкусно готовит и хорошо знает математику.
2: О,
1: неплохо. То есть она мама может посчитать крутая каждую пельмень, которую сварила вам, правильно?
3: Да.
1: Понятно. А чем мама в молодости, например, увлекалась? Вы знаете?
2: Хобби.
1: Хобби какое было?
3: Математика, читать мама любила. Угу. И играть с подругами.
1: Понятно, так. Понятно. Ну, просто иногда, Никита...
2: Получается, мама тоже была отличницей?
3: Да.
2: Так
3: да.
2: Вы отличник во втором поколении уже.
3: Ну, получается так.
2: А вы планируете продолжать? Или это в какой-то момент, как вы думаете, закончится? Там, в седьмом классе, когда вот... подростковый возраст.
3: Планируется.
2: Это радостно.
1: Это радостно и нам, и маме, само собой. Скажите, пожалуйста, а чем вы еще увлечены, кроме учебы? Может, ходите на какие-то кружки, какие-то занятия?
3: Ну, футболом увлечен.
1: Вот, так, хорошо.
3: И плаванием.
1: Ну, замечательно.
2: Это сколько-то у вас тренировок в неделю?
3: По футболу... 3, ага. А по плаванию одна.
1: Одна. То есть есть выходные от тренировок?
3: Да.
2: А вы сами ездите на тренировки или вас кто-то возит?
3: Сам.
2: Ты еще и самостоятельный. Не знаю, Никита, вы находка утра.
1: Ну да, девочки, если вдруг что, обращаю внимание на Никиту. Сейчас мама такая, здрасте, пожалуйста. Не на моего Никиту. Нет, пока рано. Никита, не мучаем вас вопросами, давайте приветы передавать кому?
3: Родителям, старшему брату, вам и одноклассникам.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: И, конечно, пятый класс, школа Александра Сергеевича Пушкина, отправляется пламенный привет. Спасибо, Никита. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Здравствуйте.
1: Кто позвонил?
4: Настя.
2: Очень приятно.
1: Настя, в какую школу ходите? В какой класс?
4: Волчонок гимназия, четвертый класс.
1: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, как в четвертом классе? Все ли хорошо у вас?
4: Хорошо.
1: Здорово. Сами делаете уроки, кто-то помогает?
4: Делаю сама, потом мама проверяет.
1: Мама проверяет. Нужно проверять вас, да, Настя?
4: Угу.
1: А она находит какие-то ошибки? Вот просто мне интересно.
4: Когда как.
2: А где больше ошибок, в языках или в математике?
4: Ну, бывают и в математике, и в разных языках.
1: И по жизни бывает.
2: Всего там бывает, да.
1: Подшучиваем, понятное дело. Настя, нас интересует, а мама еще какими-то талантами, кроме проверки вашей домашней работы, обладает? Ну, вот что ваша мама делает лучше всего на свете, как вам кажется?
4: Вкусно готовит макароны.
1: Макароны, именно, фирменное блюдо. Понятно. Вам нравятся макароны?
4: Очень.
1: Супер.
2: Балдежно.
1: Скажите, пожалуйста, Настя, кроме учебы, вы чем-то еще увлечены? Ходите на какие-то занятия, дополнительные кружки?
2: Настя. Ходите?
4: Нет.
1: Нет. Нет. Ничего страшного.
4: Только
1: просто...
4: в школе.
2: Только в школе.
1: Понятно.
2: Все,
1: какие-то
2: принято.
1: Какие-то занятия дополнительные. Все, окей. Настя, мы не мучаем вас вопросами. Давайте приветы передавать. Кому?
4: Тем родственникам и моим друзьям, кто смотрит сейчас.
1: Конечно. Все. Да. Спасибо, Настя,
2: спасибо,
1: что позвонили.
2: Настя,
1: всем, всем родственникам, всем друзьям Настиным тоже пламенный привет от нашей программы. Настя, хорошего вам утра. 052-305-005. Hello, здрасте. Кто позвонил?
0: Здравствуйте.
1: Кто позвонил? Как зовут вас?
0: Ева,
1: очень приятно. Ева, в какую школу ходите? В какой класс?
0: Габи, про гимназию, 4-й Б класс.
2: 4-й Б.
1: Ну, здорово. Как в 4-м классе, Ева?
0: Ну, не очень.
1: Так, а что там нехорошо, скажите, пожалуйста?
0: Сложно очень.
1: Сложно?
2: Да. А что самое сложное?
0: Математика, наверное.
1: Да, ну, то есть надо вот это вот все тут держать в голове.
2: А что самое легкое?
1: Вот для вас.
0: Наверное... Физкультура.
1: Физкультура. Ну, то есть вы физически активная девочка, которая не хочет сидеть над этими цифрами, да? Но
0: да.
1: Вам же говорил кто-нибудь, что математика – это царица всех наук?
0: Да.
2: Каждый день.
1: Мне все детство так говорили. Гинтерс, учи математику. Я точно так же страдал. Просто страдал от математики. Но приходилось все равно делать.
2: А вам кто-то помогает с математикой?
0: Мама.
1: Мама хорошо считает?
0: Да, хорошо.
1: Скажите, Ева, а что еще лучше всех делает мама на свете, по-вашему?
0: Мама очень хорошо поет.
2: Ой, как здорово!
1: А вы тоже поете?
0: Да.
1: Так, бывает, что вы дуэтом поете? Едете в машине, например,
2: и с мамой и поете?
1: Или дома находясь, вдруг какая-то песня заиграла, вы вдвоем поете?
0: Ну, я в машине пою, а мама дома каждые 5 минут орет по дому.
1: Так орет или поет, Ева?
2: Да, может, у мамы такой стиль песен.
0: Наверное.
2: А поет по какому случаю поет, орет мама? Вас ругает?
0: Просто так.
2: Просто так.
1: Ну, песня хорошая заиграла.
2: Так что ж не попеть-то?
1: И душа-то, вот, ну, она нараспашку.
2: Попеть, поорать.
1: Ну, все верно. Еще и математику потом проверить. Проверишь математику у Евы?
2: Крутая мама Ева у вас.
1: Классная мама. Ева, вы какими-то занятиями, кроме учебы в школе, увлечены? Куда-то ходите на какие-то кружки, занятия, что-то?
0: В школе или вообще?
1: Вообще.
0: На скалодрим хожу.
1: Ого! Высоко забирались?
0: Что?
1: Высоко забирались уже?
0: Да, очень.
1: Очень. Ну вот сколько этажей? 2 этажа забирались вверх?
0: Да.
2: Круто! Как давно вы занимаетесь?
0: Год.
1: Ничего себе.
2: Есть какие-то по скалолазанию соревнования у вас?
0: Да, были.
1: Вы участвовали, Ева?
0: Да.
1: И как там, на скорость забираться или...
2: На технику.
1: На технику. Что там проверяют чаще?
0: На технику. Там время идет, ага. где-то 120 минут.
1: Ага. И вам
0: нужно как больше трасс пролезть.
1: Понятно, чем на большое количество
2: Круто.
1: Трасс.
2: Круто.
1: Класс. Сколько вы одолели вот за эти 120 минут? Сколько трасс одолели?
0: Где 13.
1: 13. Ничего себе, какая вы.
2: Ого, Гинтерс бы и не одной. Он бы пока разобрался вообще.
1: Где там прибыл?
2: Куда на время смотреть?
0: Какое?
2: Первое место.
1: Какая
2: крутая
1: вы,
2: Ева.
1: Вы крутышка,
2: браво.
1: Ева, молодец. Ева, большая умница. Теперь давайте привет передавать кому?
0: Всем в мире.
2: Принято.
1: Класс, все принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Друзья, это была детская рубрика. Она продолжится завтра в то же время, в тот же час. Так что, если вдруг не дозвонились, не серчайте. Попробуйте завтра позвонить. Завтра наверняка получится. Пока же у нас градусы в эфире Радио Р.
5: Детская рубрика. Мне

0: Вот по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что дефицит бюджета в следующем году, скорее всего, превысит установленный в ЕС уровень в 3% ВВП. По его словам, иначе государству будет сложно одновременно выделять не менее 5% ВВП на оборону и повышать пенсии, детские пособия и зарплаты учителей. Если мы этого не сделаем, то в течение нескольких лет попадем в спираль, которая значительно ухудшит наше финансовое положение, предупредил премьер.
1: В свою очередь, президент Гитанас Науседа готов поддержать временное увеличение дефицита бюджета выше установленного в Евросоюзе уровня в 3% ВВП, если это позволит сохранить расходы на оборону. Лучше иметь временный бюджетный дефицит в разумных пределах, чем дефицит безопасности, передал позицию президента его советник Вайдес Аугустинавичус. При этом, по его словам, в бюджете необходимо сохранить деньги на повышение доходов людей с низкими зарплатами, пенсионеров и семей с детьми.
2: А министр обороны Роберта Скаунас извинился за вечеринку для сотрудников Министерства обороны Литвы, которая обошлась почти в 48 тысяч евро. Были ли формы мероприятия, время и размер расходов уместными в нынешней геополитической ситуации? «Думаю, что нет», — заявил министр. Он подчеркнул, что берет ответственность на себя, искать виновных не намерен. После скандала в министерстве обещают разработать новые правила проведения подобных мероприятий и использования на них государственных средств.
1: Перевозчики предупреждают, что из-за резкого роста цен на топливо им, возможно, придется повышать стоимость билетов и даже отказываться от некоторых малопопулярных маршрутов. Компания TOX допускает подорожание билетов на 15-20%, если ситуация не изменится. Другого выхода нет. Чтобы работа не остановилась, мы рассматриваем частичный пересмотр цен, заявила глава Коутра Лина Скардюкас. Прошу прощения, Линас. Если вдруг вы слушаете. Правительство тем временем рассматривает возможность временно снизить цены на билеты междугородних автобусов вдвое. Такая скидка может появиться с ноября.
2: Самое интересное, что только вот премьер-министр сказал, что да, наверное, мы снизим цены на междугородний транспорт. Как междугородний транспорт сказал, мы поднимем цены. Ну, то есть, как бы работает сразу. То есть,
1: да.
2: Грубо говоря, цены, наверное, не изменятся. 1 и 2 октября в честь Международного дня пожилых людей пенсионеры смогут бесплатно посетить литовский зоопарк в Каунасе. В прошлом году такая возможность представлялась только один день, а теперь акцию решили продлить до 2 дней. Посетители смогут не только посмотреть животных, но и послушать рассказы сотрудников зоопарка об их жизни и повадках. Для бесплатного входа достаточно показать в кассе пенсионное удостоверение.
1: О погоде. Сегодня сохранится сухая погода. Ветер будет восточный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на Радио РР.
1: Итак, дамы и господа, вчера в Литве случилось невиданное. Шакил О'Нил к нам приехал. Вот, высокий баскетболист, темнокожий. Значит, я его знаю, прежде всего, как рэпера.
2: Да?
1: Угу, у него было несколько альбомов «Шак». И я их даже покупал. Такая была пиратский магазин пиратских кассет, где там приходил «Зараза Рекордс». Даже вот это свой лейбл делал. Это кто вот слушал всякий рок, невероятный какой-то металл, рэп, можно было вот там найти.
2: Я правильно понимаю, что если я тебе подарю пластинку Шакила О'Нила?
1: Это очень забавно. Ну, то есть я не вспомню сейчас. Наверное, вспомню, если поставить. Я вспомню хоть одну песню. Но вот в этот. А потом неожиданно я узнал, что он, оказывается, великий баскетболист. Потому что я думал, что великий баскетболист только Майкл Джордан. Притом я не особо баскетбол не следил, ну так просто, знаешь, что на слуху. Но потом я увидел несколько, а потом мне сейчас, вот последнее время, попадаются все время рилсы с ним, какой он душка.
2: Он очаровательный, потрясающий.
1: То есть просто, как он, поддерживает любого ребенка, который к нему тянется. Как он там, мальчишка, пожаловался на то, что его булят за то, что большой рост у него, и он не может найти кроссовки. Он ему кучу кроссовок покупил. Зашел в магазин и увидел, что там ребенок очень хочет PlayStation, и этот, он ему PlayStation. То есть, такая душка. Я подумал, боже мой, учитывая, что миллионер...
2: Да.
1: Филантроп, плейбой, почти железный человек.
2: Да.
1: Вот. И Шакил О'Нил сейчас с какой-то компанией сотрудничает литовской. И вот он приехал, собственно говоря, к нам в Литву. 2 дня будет. Вчера на Жальгирисе сидел, с Сабонисом обнимался.
2: Класс. Я с Шакилом О'Нилом познакомилась, когда играла, внимание, на приставке в NBA.
1: Конечно.
2: И я на самом деле не то чтобы разбираюсь в американском баскетболе, в литовском и подавно. Сейчас благодаря новостям разбираюсь.
1: Плюс-минус, как и мы все. То есть мы не
2: 17
1: можем...
2: лет это не то, что меня забавляло.
1: Да.
2: Но я подумала, знаешь, когда рисовка, все вроде бы они там по 2 метра, и все одинаковые. И потом оп, в команде Лейкерс какой-то еще выше всех. И я тогда подумала, да. И я его запомню.
1: Да.
2: Вот, и я играла. У меня был одноклассник, есть Кирилл. Он ходил в full cap.
1: Да, конечно.
2: И на наш выпускной он пришел в full cap Lakers. А я играла за Шакила О'Нила в Lakers, конечно же. Вот, и а Кирилл думал, что недалек.
1: Само собой, да.
2: А я ему говорю, Кирилл, давай поспорим, что если я назову 5 игроков Лейкерс, то я твою full cap твой, оригинальный, забираю. И он говорит, давай. И я такая, хорошо. И я там перечислила действительно существующих игроков Лейкерс, на удивление. И вишенкой на торте, я говорю, конечно, самый невероятный, Кирилл, готовься, Шакил О'Нил. И он такой... А в каком году он играл? Я говорю, этого вопроса не было. Все, забрала фулкеп и убежала. И таким образом, благодаря Шакилу О'Нилу, и остальным
1: четверым... Ты стала шмоточницей, да?
2: Да.
1: Вот, за что мы отдельно благодарны.
2: Благодарны Шакилу О'Нилу, да.
1: Что надо следить за модой, за оригинальностью и за всем остальным. Да, поэтому... И то, что мы иконы стиля...
2: Да, это все благодаря Шакилу О'Нилу.
1: Ему за это огромное спасибо. Вот, это уголок баскетбола в нашем... В нашей программе был. Теперь же уголок футбола. Сегодня Литва-Андора. Угу. Товарищеский матч проходит в Каунасе. Ни на что не влияет. Просто
2: интересно.
1: Просто ребятам сыграть, попробовать что-то новое, какие-то связки новые, что неплохо. Если у вас есть возможность, есть желание отправиться в Каунас на футбол, отправляйте, билеты еще есть.
2: Да, а вдруг и Шакил О'Нил там будет на футболе.
1: Он сегодня... Он вчера Каунас...
2: Во что вы, сокер?
1: Он вчера Каунас посещал, сегодня вроде он в Вильнюсе. Будет находиться. Так что если вдруг...
2: Так от Каунаса до Вильнюса рукой подать. По колее проехался.
1: Ему 3 шага
2: с
1: его ростом.
2: До какого автомобиля, интересно, ездит?
1: Даже не представляю.
2: Ты куда такие ноги складывать?
1: У меня юноша дома живет, 2.02. То есть когда он ботинок свой в коридоре, то мы через него переступаем.
2: Правильно.
1: Хорошо, что не перелазим, потому что перелазим через ботинки, это тоже было бы хорошее шоу.
2: Кстати, и возвращаясь к Шакилу О'Нилу, это нисколько не реклама, хотя Шаг, мог бы и заплатить. Там ты, оказывается, еще и рэпер, а рэперы все богатые. Вот. Он выпустил коллекцию своих ботинок в поддержку вот ребят, у которых большие размеры ног с самого детства, и, к сожалению, не все фирмы могут предоставить таких
1: это
2: размеров.
1: Это да, потому что вот у моего сынули 48-й размер.
2: И, пока что.
1: Да, и это довольно сложно найти где-то не под заказ, потому что ты просто приходишь и говоришь, вот какого у вас есть вот этого, и там приходится одна пара, две пары. Какие-то, да. И не самые симпатичные.
2: Это я ему говорю, что, ну так и Гинтерас, пора уже онлайн-шоппинг. Пора. Вот если Валентин, модератор, закажет.
1: Мы пока справляемся. Хорошо.

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: А что почитать? Книжная рубрика.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Как всегда, каждую вторую неделю мы на связи с Ольгой Веловичуте, которая является нашим радиокнижным экспертом. Ну и конкретно нашей программы «Соль и перец». Оля, доброе утро.
2: Да, доброе утро всем. Солнечно, кажется.
1: Ну, вроде бы. Приятно. Во всяком случае, эту неделю нам обещают и вправду солнышко, поэтому можем пока радоваться. Не знаю, бабье ли это лето?
2: Ну, вроде мы надеемся, что бабье.
1: Да, надеемся, что да, что неожиданно к нам не придет.
3: Дед Мороз?
1: Дед Мороз, да, просто в какой-то сентябре. Хорошо, Оль, мы сегодня изучаем опять снова три книжки. Какие? На какую тему?
2: Сегодня я решила выбрать классику, но не в обычном формате. Вы знаете, что я очень люблю комиксы,
1: да,
2: и графические романы, и поэтому я решила взять классику, которую можно, конечно, читать и в оригинале, но можно взять, например, в формате классики. Первая книжка у нас будет для детей, я думаю, уже лет с 8 подойдет. Это будет знаменитый Филиас Фок со своим «Паспарту». То есть это «Вокруг света за 80 дней» в комиксах. И эту книгу выпустило издательство «Пешком в историю». И создали ее два французских, я уже говорила, что во Франции прекрасная традиция, и там самый главный вообще как это, фестиваль комиксов. Поэтому именно во Франции, наверное, лучшая адаптация классики. И выпустил Жан-Мишель Кабленц и Ньюэлл Лакар. Они, причем, очень бережно подошли к тексту. Они его очень сильно сократили, но при этом сумели сохранить вот этот неподражаемый юмор такой и какую-то легкость, которая есть в самом произведении Жюля Верна. Ну и, собственно, я думаю, все знают, да, о том, что англичанин Филиас Фок вместе со своим слугой находчивым паспорту отправляется в путешествие.
1: Поспорил, да, и отправился.
2: И у них на вес золото каждая минута, потому что нужно успеть за 80 дней. И, конечно, это такой гимн техническому прогрессу, когда в конце 19 века стало возможно такое путешествие совершить за 80 дней. И чем мне нравится это издание, помимо потрясающих совершенно иллюстраций, тем, что в конце там есть дополнительные материалы. И, например, там есть такой увлекательный раздел, называется «Приключения прогресса». И там как раз о развитии технологий в конце 19 века. Вот эти трансконтинентальные железные дороги, пароходы появляются, открытие Суэцкого канала, благодаря чему как раз Филиас Фок и смог совершить свое путешествие. И здесь же есть биография самого Жюля Верна и интересные факты о создании романа. И мне кажется, что именно это делает издание еще и почти энциклопедическим. Так что...
1: «Вокруг света за 80 дней», как графический роман, обязательно читаем. Принято, да. Принято. Что еще?
2: Да, а следующий роман – это совершенно красота для глаз. В издательстве «Корпус» вышел графический роман «Имя Розы» Умберто Эко. И Мило Манары, потому что Мило Манары – это такой почти культовый итальянский художник современный, он еще жив. Называется, когда вы думали, что он умер, я почему-то думала, что он умер. Оказывается, да. Последние лет 10 он сотрудничает с Марвел и рисует в том числе и супергероев. Так вот, он по просьбе его детей Умберто Эко, которые предложили ему перенести как раз знаменитый роман в формат комикса, на это согласился. И сделал вот это вот такое визуальное воплощение культового интеллектуального детектива. Потому что роман Эко вообще впервые был опубликован в 1980 году. И с тех пор он, конечно, стал мировым супербестселлером. Поэтому, если вы не любите читать комиксы или графические романы, то берите этот роман как раз на всю осень. Хватит, там, наверное, страницы 800. Роман переведен, мне кажется, на там, почти все языки уже, которые можно, и разошлись тиражом миллионным. И при этом это и детектив с загадочным убийством, и исторический роман «История взросления и богословская дискуссия», и еще книга о книгах. И, конечно, получается, перед художником непростая задача перенести вот всю эту многослойность на язык графики. Потому что действие там происходит в 14 веке, в отдаленный монастырь приезжают монахи для участия в богословском диспуте, и среди гостей оказываются два монаха, ну, буквально Шерлок Холмс, доктор Ватсон, только 14 века. И начинает происходить убийство, собственно. И они расследуют это убийство, а параллельно мы еще узнаем историю книг и вообще развитие богословских идей к тому времени.
1: Если что, друзья, есть и кино с Шоном Коннери, который играет Баскервильского, Уильяма Баскервильского, этого монаха, а Кристиан Слейтер, его вот этого помощника, Атсон, если я не ошибаюсь.
2: Да, и Монара говорил, что самое сложное для него было отстроиться от вот этого визуального,
1: да,
2: Шона,
1: да,
2: Коннери.
1: Да, да, да, что-то.
2: И он взял за основу Марлина Брандо, поэтому если вы посмотрите, это совершенно удивительно, потому что в голове, если вы хотя бы раз увидите этот фильм с Шоном Коннери, то будет только Шон Коннери в голове.
1: Да, да,
2: он хотел создать нечто другое, и причем он тоже не менее поменял сам текст. То есть он сократил текст на 90%, но все цитаты там, которые есть, это настоящие цитаты из романа. При этом mm-hmm. то есть, в диалоге он тоже все это сохранил. И ему удалось, как мне кажется, сохранить многословность. Поэтому я очень рекомендую и для тех, кто читал роман, и для тех, кто не читал, но хочет более сокращенную версию получить. Хотя там будешь рассматривать примерно столько же времени. Мне кажется, это очень красиво. Так что Умберто Эко и Мила Монара, имя Роза, графический роман.
1: Принято, принято. Так, да, и напоследок третья книга литовская, как мы договаривались в этом сезоне.
2: Да, в завершении это у нас будет классическая повесть «Сжимайте Марти», которая «Невестка» переводится, uh-huh. да? Ее проходят в школе, это довольно сложно. Оригинальный текст «Сжимайте» о тяжелой судьбе Катри в чужой семье, он полон архаизмов уже и сложной диалектной лексики 19 века, причем диалектная имеет это жемайтийский язык. Uh-huh. Поэтому даже уже литовцам читать это довольно непросто. А если вы иностранец, то освоить классику вообще сложно. И вот уже несколько лет в Литве действует проект, который библиотека Лап, это литовская библиотека для слепых и слабовидящих, и они книги переводят в формат лингвей супранта макалба, то есть на легко понятный язык. Mm-hmm. И вообще эта методика идет из Скандинавии, концепция easy to read у них так называемая. И он, этот метод был создания доступных текстов, адаптированная литература для людей с трудностями в чтении и в том числе для иностранцев. И они используют простой язык, это короткие предложения, базовые слова и очень понятные конструкции. Текст очень логично разбит на абзацы, он дополнен иллюстрациями, там крупный шрифт, и информация очищена от сложных метафор, от каких-то бюрократизмов, причастных оборотов. И поэтому читать его, при этом это создают текст специалисты. Поэтому атмосфера все-таки драмы и того времени, оно деликатное очень работы специалистов, они сохраняют сюжет, эмоции. Но вот текст такой короткий, просто написанный. Поэтому, мне кажется, это идеальное чтение для людей с особенностями восприятия или для тех, кто учит язык. Причем все эти книги, они выложены в виртуальной библиотеке совершенно бесплатно, поэтому текст Марти вы можете найти и в электронном формате, и в аудиоформате, что очень важно. Его можно и слушать, и читать самим, и изучать литовский язык. Так что читайте классику.
1: Да, как ты говорила, elvislab.lt. Ну вот именно по этому сайту можно найти... «Сжимайте Марти» в этом сокращенном, но не менее...
2: Адаптированном,
1: Да, вот, хорошо, назовем так. Адаптированном
3: и
1: варианте.
3: И более легком восприятии,
1: ну, да,
3: наверное.
1: Да.
2: Это чтобы...
1: Гоеси, красносолнышко,
3: нет,
1: князь. Вот это немножко тяжеловато всегда воспринимается.
3: Да. И неважно, сколько вам лет, тяжеловато в любом возрасте. А это будет в школе иногда.
1: Да.
3: И ты такой сидишь, репу чешешь и думаешь, господи, давай. А впереди еще Деву Мишка с идеей.
1: Да. Что правда, то правда.
2: Что это и для школьников тоже помощь будет, если хотите.
1: Твоя правда. Оль, огромное спасибо, как всегда, великолепно. Подписываемся на Олю всюду, во всех соцсетях, где только можно. Фейсбук, Инстаграм, Телеграм. Ольга всюду есть. Если вы напишете, попросите рекомендации и будете достаточно вежливы, Оля всегда поможет вам.
2: Я вам отвечу.
1: Да, с выбором книг. Если что, можно спросить, поинтересоваться. Также у Оли проходят книжные клубы. Тоже соцсети ее записывайтесь, они там и в Африку ходят гулять, и просто обсуждают книги, как в Висагинесе, так и в Вильнюсе. Поэтому подключайтесь, Оля всегда рада новому читателю и новому человеку, с которым можно подискутировать на ту или иную книгу. Оль, спасибо тебе.
2: Спасибо огромное. Хорошего дня всем.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио Эр.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: Наш телефон продолжается. Говорю, эфир продолжается.
2: Наш телефонный аппарат продолжается.
1: 052-305-005. Значит, 30 сентября, то есть сегодня и 1 октября, единственные показы Розенкранца и Гильденстерна, которые мертвы, в Старом театре. Единственные показы в этом полугодии, как минимум. Я не знаю, что со следующим полугодием, пока планов я Старого театра не знаю, но вот на это полугодие...
2: Если вы сейчас сидите такие, а что, что там за спектакль, что? Переходите на страницу в сторис театра. Там и Игорь Абрамович, один из главных актеров данного спектакля, так там идет, так там танцует. Вас у всех сердечки ваши позавирают.
1: Так вот, друзья, обратите внимание. Это альтернативная версия Гамлета Шекспира. Значит, но там история идет о двух второстепенных героях, Гильденстерне и Розенкранце, которые приходят по зову короля, чтобы отвезти принца... в Англии.
2: Да.
1: Вот, примерно так. И там он буквально в одной строчке появляется у Шекспира, но тут как бы они становятся главными героями. И вот сами не понимая, что они здесь творят, почему на них столько акцента, они вообще не понимают, что там происходит вокруг. Ну и об этом она и смешная, и драматичная, и лиричная история. Обратите внимание, вот мы с Эвелиной сегодня как театральные дамы.
2: А мы, да.
1: Мы сегодня идем. А у нас билеты на 1 октября. И у вас есть возможность выиграть их, ответив просто правильно на один из вопросов. Вот сегодня вопрос... следующего характера. Сейчас поднимем слушателя и зададим. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
3: Здравствуйте, Диана.
1: Диана, очень приятно. Диана, как дела, как настроение?
3: Все отлично.
1: Диана, как давно в театре были?
3: Очень-очень давно. Очень-преочень.
2: Очень-преочень, значит, надо идти.
1: Никогда, то есть?
3: Нет, когда?
1: Нет.
2: Никогда, он спрашивает у вас, но мы уверены, что, никогда. Диана, вы были в театре.
1: Я просто, как сказали, очень-очень-очень-очень давно, я спросил, то есть никогда, вот, и вот. Ну, ушла шутка в никуда, потому что все мои шутки, я очень смешной, а никто моих
2: для
1: юмор.
2: Себя.
1: Для себя.
2: Итак, Диана, у нас есть для вас вопрос, и также есть варианты ответов.
1: Если они понадобятся. Итак, как зовут возлюбленную Гамлета?
2: Варианты нужны?
3: А давайте.
1: Ну, давайте.
2: Итак, Офелия, Дездемона, Корделия.
1: Офелия, Дездемона, Корделия. Или Корделия.
3: Знаете, я не знаю, буду угадывать.
1: Хорошо,
2: давайте.
1: Да, без проблем.
3: Давайте Дездемона.
2: Дездемона.
1: Увы, Дездемона – это у Отелло. Он ее задушил из ревности. Не та женщина. Диан, в следующий раз обязательно повезет. Попробуйте, и наверняка получится. Пока отправляемся к следующему нашему слушателю. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
4: Доброе утро, Диана.
2: Диана.
1: Вот у нас прям можно желание загадывать.
2: Ага.
1: Ну, Диан.
4: Давайте.
1: Я уже загадал, вы не поверите. Но мне кто-то не несут миллион. Вот я загадал его.
2: Так ты не рассказывай про свои желания.
1: Наверное, поэтому я...
2: Ты загадываешь и сразу же по всему свету.
1: Да, по секрету всему свету. Диан, значит, как давно вы в театре были?
4: Ну, давненько.
1: Давненько. Стоило бы сходить, правильно?
4: Не мешало бы.
2: Наряд имеется, если что?
4: Конечно.
1: Все верно. Диан, тогда нужно ответить, как звали возлюбленную Гамлета.
4: Я думаю, Офелия.
1: Вы правильно думаете.
2: Готовим наряд.
1: Да, готовим наряд. Красивый, небось,
4: спасибо.
1: Да?
2: Кого возьмете с собой?
1: Да, с кем пойдете?
4: Сестру, скорее всего.
1: И у сестры наряд. Все правильно.
2: Ой, балдеж.
1: Так, сейчас позвонить сестре, скажете, наряд готовь. Ну.
4: Обязательно.
1: Ну, все верно.
2: Все.
1: Диан, не вешайте трубку, расскажу, как билетики доберутся до вас. Друзья, 30 сентября, то есть сегодня еще есть возможность купить билеты, и 1 октября завтра в Старом театре Вильнюса состоится спектакль «Розенкранц и Гильденстерн Митвы» по знаменитой пьесе Тома Стоппарда и постановке Юрия Бутусова. На русском языке, если вы литовскоязычный, вам проще воспринимать информацию на литовском, есть субтитры. Да. Но тогда билетики не покупайте ближе, чуть подальше, с пятого ряда, чтобы спокойно читать и воспринимать всю информацию. Начало 18.30, так что не пропустите.
2: Будет хорошо.
1: Вот, мы двигаемся дальше, у нас Немига, она довольна.
2: Ну, слава
1: ну,
2: богу.
1: Ну, хоть кто-то
2: доволен. Ну, про Диану.
1: Как, да, ну, я довольна. Вот и тут то же самое, довольна исполнительница.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 9 часов в самой прекрасной стране этого мира. В эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное.
2: Депутаты-консерваторы Валдес Ракутис и Аудронюс Ажубалис предлагают записывать имя и фамилию гражданина Литвы в основной строке документа в форме, адаптированной к литовскому языку. Оригинальное же написание по желанию человека можно будет указать отдельно. Например, на другой странице паспорта или обратной стороне ID-карты. То есть, если ты настаиваешь на том, что было на языке оригинала, да, просто на другой страничке у тебя было бы написано так, как
1: просто
2: у тебя.
1: Просто надо будет весь паспорт и дизайн ID-карточки переделать.
2: Ну, совершенно да, верно, но это их не беспокоит, они просто предлагают идеи. Да. Их задача предлагать идеи и давать возможность проголосовать.
1: Так мы тоже с тобой предлагаем идеи.
2: А почему-то никто за них не голосует. Да, да, это удивительно. Это правило предлагается применять в том числе гражданам не литовской национальности, так вот сформулировано, и тем, кто после брака взял иностранную фамилию.
1: При этом осенью Сейм рассмотрит и другой проект. Он, наоборот, предлагает разрешить в определенных случаях записывать имя и фамилию в основной строке сразу в оригинальном виде, в том числе с буквами и знаками, которых нет в литовском алфавите. Сейчас закон уже разрешает использовать W, X и Q, но не разрешает все иностранные буквы с дополнительными знаками.
2: В субботу в центре Вильнюса пройдут митинги сторонников и противников иммиграции. Причем некоторые из них окажутся совсем рядом друг с другом. Для обеспечения порядка привлекут более 200 полицейских и сотрудников службы общественной безопасности. А участников разных акций постараются разделить. Каждый имеет право мирно высказывать свою позицию, но это право не может быть прикрытием для провокаций или насилия, заявил министр внутренних дел Мартинес Карелинос. Один из митингов против массовой миграции пройдет в 14 часов на площади Винцеса Кудирки, а акция против расизма с 13 часов на проспекте Гедемино неподалеку.
1: Между тем, мэр Вильнюсского района Роберт Духневич прокомментировал трудоустройство жены бывшего премьера Гинтаутаса Палуцкаса в Вильнюсской районной поликлинике. Илма Палуцкиня работает там координатором внутренней коммуникации, а оппозиционные консерваторы попросили проверить обстоятельства ее приема на работу. Духневич сообщил, что обсудил ситуацию с руководителем поликлиники и получил ответ, что ее выбрали с учетом профессиональных навыков. «Я не вижу здесь конфликта интересов. Это больше похоже на выдумки и охоту на ведьм», — сказал мэр.
2: А тут вот как в тему анекдот, который мне вчера рассказал тесть. Значит, извините, но
1: в новостях.
2: Ну, извините, что в новостях, но тут он просто вот как будто бы уместен. Значит, он спрашивает меня, почему в госслужбе нет любовных романов.
1: Ага.
2: Почему? Потому что там все родственники. Так, Государственная налоговая инспекция Литвы запустила новый онлайн-калькулятор, с помощью которого жители могут заранее узнать, сколько подоходного налога им придется заплатить в 2026 году. Достаточно указать разные виды своих доходов и расходов, которые позволяют уменьшить налог. А система сама рассчитает общую сумму, применит необлагаемый минимум и покажет, по каким ставкам начислен налог. Мы заметили, что жители активно интересуются, как будет облагаться их доходы и какие прогрессивные ставки будут применяться, рассказал глава налоговой инспекции Мартинес Эндриайтис. Калькулятор вот этот новый, довольно понятный. Если что, там просто надо знать суммы, а если вы индивидуальчик, то вы как бы до декабря в принципе не очень будете знать, сколько у вас за весь год средств. Но по принципу там можно все просчитать, и довольно понятно, довольно удобно. Найти его можно на vmi.lt, там мятиня ГПМ с кайчокля, так называется, нажимаете, пробуйте. Я вчера попробовал, в принципе, все понятно.
1: О погоде. Сегодня сохранится сухая погода. Ветер будет восточных, юго-восточных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Ši paprasta radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Legenda europejskiai pop-muzikai Thomas Anders v Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Token. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
0: Радио

0: Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Продолжаем наш эфир, дамы и господа. И у нас в этом часу мы обязательно поговорим о музыке новой, выберем песни Потапа и Насти Каменских, про фестиваль кино поговорим. Начнем с новой музыки. Новая, которую мы уже с Эвелиной играли.
2: Играли, и вот, наконец-то, она теперь ходит в наши пенаты с правой, левой, с главной ноги. Закрепляется у нас в эфире группа «Чай вдвоем» и их новый реюнион-сингл «Солнце и сердце».
1: Можете голосовать уже на нашем сайте radio.r.lt под раздел «Топ-20». Песня как будто бы вот в 10-х годах придумана, так же звучит, так же задорно, мелодично и все остальное. Я когда... Понятно, что мы про «Чай вдвоем» знаем все. И Денис Клявер, и Стас Костюшкин, и они сольно выступали много.
2: И «Твой малыш растет не по годам».
1: И вот тебе, пожалуйста, и...
2: «Белое платье, белая фата».
1: «Женщина, я не танцую». Вот это все там,
2: да.
1: все это...
2: Когда ты станешь большим.
1: Да, куча хитов. И когда их спрашивали обоих, ну как вам реюнион, они говорят, просто теперь надо работать в 50% меньше, потому что теперь мы вдвоем, когда раньше ты один сольно выступал, нужно было на 100% отдаваться.
2: Да.
1: Теперь, когда мы снова вдвоем, то в принципе мы друг друга поддерживаем, они не ругались, не было каких-то нервов.
2: Просто разошлись,
1: отдохнули. Друг от дружки, и время от времени вот они сказали, что мы, может, время от времени будем собираться и делать. Сейчас в планах альбом.
2: О.
1: Да.
2: Здрасте.
1: Да, я тоже так
2: удивлен.
1: Ничего себе. Ты, что у них записано уже песен 5-6, говорит, еще немножечко, и, в принципе, альбом.
2: Да,
1: допустим.
2: Да.
1: Так что все идет к этому. Что надо на что отметить? Что перед тем, как назваться «Чай вдвоем», mm-hmm. это продюсерская задумка, они назывались «Пилоты».
2: Конечно.
1: А потом им сказали, ну, во-первых, ну, какие из вас пилоты? Ну, здрасте,
2: красивые.
1: Пожалуйста. Ну, не совсем те. Вы, во-первых, двое.
2: Да.
1: И вы должны петь песни такую, чтобы вот все пили чай и думали, ух, как хорошо. Вот, и потом придумали, что чай вдвоем. А они думали, что они пилоты.
2: Ну, а чего?
1: Ну вот, сейчас, так что...
2: Мне кажется...
1: И название как бы сработало.
2: И выглядят хорошо.
1: Потрясающе.
2: Ну, сколько им...
1: 300 лет в обед, как черепахи торчили.
2: Вот, сколько вот
1: ну,
2: под Клявер?
1: 50, я думаю, каких. Ну,
2: Клявер.
1: 50 с хвостиком.
2: Клявер.
1: Ну, я так думаю. Ну, что около...
2: 51 год.
1: 51.
2: Ляли.
1: К Костюшкину приблизительно точно так же. Ну, то есть около 50. То есть выглядят так, ну, вот как я мечтал в 20.
2: Ему 55, ну, Костюшкину.
1: Как я мечтал в 20 выглядеть, понимаешь? Они в 50 так выглядят. Накачанные, подтянутые, красивые,
2: загорелые.
1: Стильные, все. На зависть. И песнь, и поют хорошо.
2: Что ж ты будешь делать?
1: Ну, практически это как наш с тобой дуэт.
2: Да, но мы когда-нибудь с тобой разойдемся, а потом как снова сойдем.
1: Реюнион, представляешь?
2: И сразу альбом.
1: Из 18 песен. Потому что, ну, если возвращаться, то только с музыкальным альбомом. Да, да, так и живем. Так и живем. Итак, давайте «Чай вдвоем» слушаем сейчас и просим вас проголосуйте. Давайте поднимем эту песню на первое место.
2: Да, давайте.
1: «Солнце и сердце».
0: Радио «Р».

0: 17 октября – Вильнюс, Польский дом. 18 октября – Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
1: Ши папросто радиорекламу склипа. Dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Двигаемся далее. Дамы и господа, хочу обратить внимание, как киноман киноманом, значит, на фестиваль, который будет проходить в Литве с 1 по 11 октября. По всей Литве в шестой раз подряд будет проходить фестиваль, который называется «Локис Лютас Эршакялин».
2: Итак.
1: Потому что берлинский медведь, канская ветка и венецианский лев. Вот. Поэтому там призеры вот этих трех фестивалей в тех или иных номинациях, и вот они показывают именно вот призовое кино. Mm-hmm. На этом заточено, и в программу вошли 12 новых фильмов. Я посмотрел список, и там, ну, совсем неплохо. Совсем неплохо и
2: кто
1: интересно.
2: Там?
1: Ну, Хавьер Бардем со своим новым фильмом. Эта женщина, боже, как ее зовут? Немецкая актриса, которая сейчас кучу призов забирает. Она Тони Эрдмани играла. Тони Эрдман, это тоже венецианский или каннский там призер. Вот у нее новый фильм «Роза». Я так хочу его посмотреть. Просто так. Вот «Балдю» как хочу посмотреть. И вот всячески смотрю, там неудобно тут. И так думаю, мучаюсь. И думаю, может, в неудобное время пойти.
2: Так по идее неудобно, ты же так хочешь.
1: Ну да. Да, ну,
2: пересиль себя, ты же хочешь.
1: Ну да, ну ты во всем права. Ну, ну стоит ли насиловать себя вот
2: такую нежную же... душу,
1: да,
2: и тело?
1: Совершенно. Ну может не надо, может отпустить
2: и забыть.
1: Сходить на какого-нибудь очередного паука, посмотреть его, а не авторское кино.
2: Конечно.
1: Ну, как это, ну, ты, вот тебе скажут, ну, посмотри, вот я тебе, какой там фильм про девочку-куклу тебе советовал? Я даже не помню название.
2: Не помню название,
1: но там очень такой...
2: Феноменальный.
1: И потом ты мне на следующий день приходишь и рассказываешь, вот этот, да, фильм я посмотрела, ага, ага.
2: Нет, я его неделю смотрела.
1: Да, неделю смотрела, ага, ага. А потом еще через пару дней она говорит, Бриджертоны вышли. Просто я залпом посмотрела 5 серий. Я такой, ну да, мой фильм авторский. Она неделю смотрела, а Бриджертонов сразу 5 серий.
2: Бриджертонов все понятно.
1: Да, я...
2: Чим-пум-пам-пум.
1: Да, и вот я точно за мной думаю, стоит ли вот мою душу...
2: Конечно, твою точно стоит. Может, трепать.
1: Может, лучше трепать каким-нибудь обычным вот...
2: Тогда Бриджертонов смотреть.
1: Тоже неплохо, да? Чтобы я вообще просто был всесторонний раз.
2: Да. Но ты посмотри.
1: Нет. Одну серию.
2: Давай.
1: Одну серию.
2: О, хорошо будет.
1: Очень.
2: Ой, завидую. Я прям завидую, правда. Дорогие друзья, если вы не смотрели сериал «Бриджертоны», посмотрите. Это лучшее, что может с вами произойти на этой неделе.
1: Ну, ты давай, выбери мне либо «Бриджертоны», которых я не смотрел ни одной серии, либо «Эмили в Париже», которую я тоже смотрел.
2: «Бриджертоны».
1: Ну, конечно.
2: «Бриджертоны».
1: Конечно, пожалуйста.
2: «Эмили в Париже», ну, без спойлеров сейчас, но там первых два сезона можно смотреть, а все остальные...
1: Я ни один не смотрел, может, мне стоит первый сезон. Первую серию
2: тоже
1: посмотреть.
2: Не стоит. Бриджертоны, они глубже.
1: Конечно. Для моей ранимой души.
2: Для твоей ранимой души Бриджертоны,
1: ну,
2: они
1: хорошо,
2: более...
1: Хорошо.
2: Знаешь,
1: давай, я буду Бриджертонов, а я тебе даю какое-нибудь хорошее авторское кино.
2: Давай.
1: Вот посмотри Тони Эрдмана.
2: Сейчас такая, опа, я видела. Сейчас,
1: ну,
2: давай,
1: нет, нет, Тони Эрдман. Вот с этой Тони. Актрисой немецкой.
2: Так, Тони.
1: Тони Эрдман. Там про отца и дочь, которая вдруг невероятная сейчас бизнес-леди и не находит время на отца.
2: Уже вижу.
1: Да, но он потрясающий. Вот этот фильм, который оставляет невероятное послевкусие, как вино просто. Вот, а я вот так вот на Бриджертонов с таким
2: неправда.
1: Же лицом.
2: Неправда. Бриджертоны тебя будут забавлять.
1: Вот. Это, друзья...
2: Хорошо. Ну,
1: нет, не обязательно. Как
2: нет,
1: мне не обязательно смотреть Бриджертонов.
2: Тебе точно обязательно. Нет, а почему ты не говоришь о том, что твой вот этот фильм, который ты мне советуешь, у Бриджертонов по 30-40 минут серия. У тебя, я прошу прощения, 2 часа 42 минуты.
1: Ну, чтобы ты 2 недели смотрела, понимаешь?
2: Как сериал.
1: Как сериал, да. Вот, он очень хороший.
2: Очень.
1: Очень неплох. да. скажу так.
2: Да.
1: Вот.
2: Да.
1: Я вообще могу тебе авторских кинуть.
2: Да, ты мне список из 100 фильмов.
1: Да ладно,
2: торчишь.
1: Там одни блокбастеры. Ага. Я тебе же авторское предлагаю.
2: Ага, так давай 100 фильмов авторских.
1: О боже, о, я столько не засмотрел.
2: Ну, ну вот.
1: Не могу посоветовать.
2: А я вот тебе из разряда Бриджертона могу 100.
1: Ну, хорошо, хорошо. Все, наши споры могут продолжаться бесконечно. Давайте остановимся на этом, поставим точку. А вам, друзья, советуем посетить, понятно, кинофестиваль. Если хотите, нет, не надо. Но мы рекомендуем, я рекомендую. А далее мы будем выбирать песни Потапа и Насти Каменских. Последний отборочный день 1/8 финала. И с завтрашнего дня начнем четвертьфиналы.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Я тебя не отдам.
1: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
2: Итак, дамы и господа, у нас последний отборочный этап 1/8 финала с песнями Потапа и Насти Каменских.
3: Сегодня у нас очень сложный выбор, так как за одну из этих песен наш Валентин рубашку на себе рвал и говорил, если вы ее не добавите, я уйду.
2: Да, примерно так. Но не с нее начнем с другой, противоположной. Называется она...
3: «Вместе».
4: «Вместе» классно, хоть ты тресни, и тресни тоже.
5: «Вместе»
4: сразу станет мир

0: Вот, собственно говоря, вот такая песня. Там припева как такового нету, там просто есть ла-ла-ла-ла-ла.
1: Нет, там есть «А за окном бушуют молекулы любви».
0: Ну, они попозже будут, если песня выиграет. В качестве соперницы...
1: Кавер на Софию Ротару «Хуторянка».

0: рок. Там молдаванка, мексиканка, там он на фоне говорил. Вообще просто потряс. 05-2-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сабина.
0: Сабина, очень приятно. Сабина, выбираем сегодня песни. У нас есть песня...
1: Ой, ну, конечно, моя любимая певица София Ротару.
0: Да, значит, Гутарянке отдаем голос. Принято, да. Спасибо.
2: Спасибо, Сабина.
0: Хорошего
2: спасибо.
0: Настроения, да, спасибо
1: вам. Вам хорошего дня тоже, спасибо большое.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Ну, доброе утро, Дарок.
0: Дарок, у нас две песни. Значит, песня «Вместе» и песня «Хуторянка». Какая вам больше нравится?
3: «Хуторянка».
2: «Хуторянка», принято.
0: Спасибо, Дарок. А Валентин наш не зря пробивал.
2: Он всем звонил, договаривался.
0: Наверное. Даже всем слушателям сказал, всем позвонил. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Меня зовут Виктор. Доброе утро.
0: Доброе утро, Виктор. Виктор, у нас есть две песни Потапа и Насти Каменских. Ну, одна номинально Потапа и Насти, они исполняют. Значит, песня «Вместе» и песня «Хуторянка», которая на самом деле является песней Софии Ротару. О, какая
4: вам? Конечно же, «Хуторяночка».
0: Конечно же. Виктор, огромное спасибо вам.
2: Спасибо.
0: Хорошего настроения, хорошего сегодняшнего дня.
2: Наш Валентин ликует.
0: До трех побед мы играли, до трех победных очков, и вот «Хуторянка» 3-0.
2: Ну что ж, будем сейчас держать студию в заперти, чтобы Валенька не проник к нам в эфир и не стал бы третьей солисткой дуэта.
0: Хорошо. Друзья, «Хуторянка» Настя Каменских, «Сеньор Потап» прямо сейчас в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Министр финансов Тауримас Валис заявил, что Литва обсуждает с Европейской комиссией возможность меньше, чем планировалось, повысить акцизы на бензин и дизельное топливо с 2027 года. По нынешнему плану, из-за увеличения налога на выбросы СО2, литр дизельного топлива должен подорожать примерно на 10 центов, бензина на 3 цента. Мы активно рассматриваем возможность замедлить заранее запланированное дополнительное повышение, сказал Валис. При этом изменить уже действующие в этом году налоги невозможно. Переговоры касаются только повышения, намеченного на следующий год.
1: Сколько можно повышать?
2: Ну вот столько, сколько нужно, они говорят.
1: Ну давайте за счет их зарплат, я не знаю. Пусть повышается там что-то. Пусть зарплаты у всех повышаются, бензин и дизель понижается. Валис, схема понятна, я не понимаю.
0: Голоса регионов.
1: Жители Каунаса теперь могут сообщать о ямах на дорогах, поваленных деревьях, сломанных качелях, неисправных фонарях и других городских проблемах через новую систему Matou Kaune. Пользоваться ею можно на сайте matou.kaunas.lt или через приложение для Android и iOS. К сообщению можно прикрепить фото или видео и указать точное место, а затем следить за решением проблемы. Теперь к этому смогут присоединиться и сами жители Каунаса, сообщая о замеченных на улицах ямах или поваленных на дорожке деревьях, заявил мэр Каунаса Висвальдас Матеошайтис.
2: Клайпедское отделение социал-демократов Литвы выбрало своим кандидатом в мэры города юриста Юриуса Мартинайтиса. Мартинайтис представляет интересы нескольких клайпедских компаний и является акционером нескольких предприятий города. Выборы мэров и муниципальных советов пройдут 7 марта 2027 года.
1: А в Тракае готовится к 600-летию со дня смерти великого князя литовского Витовтаса Великого, которое будут отмечать в 30-м году. К этой дате на острове Краимов планируют установить памятник князю, а в Старом Тракае обновить костел Благовещания Пресвятой Девы Марии и Святого Бенедикта. «Мы хотим, чтобы важные проекты исторической памяти были реализованы и стали наследием для будущих поколений», заявил мэр Тракайского района Андрюс Шатявичус.
2: А у нового автовокзала Друскникая впервые подняли в воздух большой привязной гелевый шар. Испытали новую там систему. Во время испытаний он достиг высоты почти 200 метров. Сейчас продолжается обучение пилотов. А после открытия автовокзала, которое запланировано еще на этот год, на шаре, а он будет прямо посредине вокзала, ну, то есть вот так вот окружен вокзалом, на шаре смогут подниматься посетители одновременно до 30 человек. И с высоты будет открываться вид на Друскникая, окружающие леса и Амунас.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня сохранится сухая погода. Ветер будет восточных, юго-восточных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: аж не нужен.
1: Реклама.
2: Олибет Лажибос. Олибет Лажибос. Олибет Лажибос. Несėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Премьер-министр Миндаугас Синкявичус после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что риск возможных действий России против стран Альянса сохраняется, но сейчас он не стал ни выше, ни ниже. Я спросил генерального секретаря, есть ли какие-либо данные разведки о том, что Россия к чему-то готовится. Таких данных нет, сказал премьер. По его словам, Россия пытается посеять страх и расколоть общество, поэтому Литва должна спокойно продолжать укреплять оборону, не создавая впечатления, что нападение может произойти в ближайшие недели или месяцы.
1: Тем временем министр культуры Лукас Альсис заявил, что в следующем году финансирование культуры не только вернут на уровень до нынешнего сокращения, но и увеличат. Один из главных планов – повысить зарплаты работников культуры примерно на 7-10%, а также выделить больше денег Совету по культуре и Фонду поддержки медиа. «Мы уже говорим не о восстановлении, а об увеличении», – заявил Альсис. Сейчас средняя зарплата работника культуры составляет около 1280 евро. На руки после повышения она может вырасти примерно на 100-200 евро.
2: Между тем, министр транспорта Юра Стаминскас раскритиковал главного архитектора Вильнюса Лауру Кайриене после ее слов о том, что город слишком сильно разрастается на окраины, ему не хватает плотной застройки. Кайриене также допустила, что в будущем в Вильнюсе могут вообще отказаться от строительства частных домов. «Слушаю главного архитектора Вильнюса и не могу поверить своим ушам. Она говорит, как человек, отвечающий за планирование города, или как случайно опрошенная туристка», — написал Стаминскас. Министр также заявил, что если Вильнюс до сих пор развивался неправильно, городские власти должны объяснить, что они сами сделали для изменения ситуации.
1: В Литве канализацию хотят постепенно провести в населенные пункты, где живет от 1000 человек. Сейчас это касается населенных пунктов от 2000 жителей. При этом подключаться к ней должны будут не все. Остается возможность использовать индивидуальные очистные установки, если подключение экономически или технически не оправдано, объяснила вице-министр окружающей среды Гедри Ричкуте. На развитие системы за 20 лет потребуется около 300 миллионов евро, а стоимость услуг постепенно вырастет.
2: А с 9 по 11 октября в Вильнюсе в шестой раз пройдет фестиваль «Вильнюс механизмой». В этом году жители впервые смогут попасть на крупные стройплощадки, увидеть строящийся национальный стадион, национальный концертный зал на горе Таурус, легкоатлетический манеж, новые школы и детские сады. Также пройдут экскурсии на предприятия в пожарной части, библиотеки и другие обычно закрытые для посетителей места. У нас есть уникальная возможность своими глазами увидеть, как столица превращается в город будущего, заявил мэр Валдис Бенкунскас. Регистрация на экскурсии начнется 5 октября в 10 утра на сайте Некивой Здинис Вильнюс.
1: О погоде. Сегодня сохранится сухая погода. Ветер будет восточных, юго-восточных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио РФ.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что наша страна хотела бы постоянного размещения американских военных и готова покрывать связанные с этим расходы. Сейчас силы Соединенных Штатов Америки находятся в Литве на ротационной основе. В конце октября ожидается прибытие двух новых батальонов, а это около 1000 военнослужащих, в том числе с танками «Абрамс». Ранее Литва заявляла о готовности принять до 1500 американских военных. В то же время междугородние автобусы в Литве могут подорожать. Перевозчики предупреждают, что из-за резкого роста цен на топливо им, возможно, придется повышать стоимость билетов и даже отказываться от некоторых малопопулярных маршрутов. Компания TOX допускает подорожание билетов на 15-20%, если ситуация не изменится. Другого выхода нет. Чтобы работа не останавливалась, мы рассматриваем частичный пересмотр цен, заявил глава Каутра Лина Скардюкас. Правительство тем временем рассматривает возможность временно снизить цены на билеты междугородных автобусов вдвое. Такая скидка может появиться с ноября. Министр финансов Тауримас Валис заявил, что Литва обсуждает с Европейской комиссией возможность меньше, чем планировалось, повысить акцизы на бензин и дизельное топливо с 2027 года. По нынешнему плану, из-за увеличения налога на выбросы СО2, литр дизельного топлива должен подорожать примерно на 10 центов, бензина на 3 цента. «Мы активно рассматриваем возможность замедлить заранее запланированное дополнительное повышение», — сказал Валис. При этом изменить уже действующие в этом году налоги невозможно. Переговоры касаются только повышения, которое намечено на следующий год. Во время проверки системы оповещения в Литве у до 5% клиентов Теледу примерно на 15 минут возникли перебои с мобильной связью. В компании считают, что причиной могла стать системная ошибка в оборудовании Nokia, и проверяют эту версию вместе с инженерными производителя. Теледу отмечает, что сеть в момент проверки была загружена не более чем на 50%. Сама проверка системы оповещения, проходившая в рамках учений Vichos Cloutos, по оценке пожарно-спасательного департамента, прошла успешно. И о погоде. Завтра в Литве существенных осадков также не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
2: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
3: Радио Р.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Я из Литвы.
1: Это программа «Дай вы же имите, я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе основатель фонда Blue Yellow, уже больше 10 лет помогающего Украине. Йонас родился в Швеции, но является гражданином Литвы. Поэтому Дайва спрашивает его об идентичности. Насколько естественно для человека со шведскими корнями говорить о себе «я из Литвы»?
2: Да, абсолютно всегда.
1: Особое внимание Дайва обращает на точку отсчета, которую называет сам Йонас, 2014 год и оккупацию Крыма. Именно с этого момента у него появляется внутреннее чувство ответственности за Литву.
0: Даже не желание. С юных лет я был связан со Швецией, учился там в университете. Я не суперпатриот, не люблю парады. Но что дала Швеция? Все-таки чувство долга. Если ты там живешь, это, скажем, общественный долг. И глубоко понимаешь, если случится кризис, а кризис уже пришел, что-то придется сделать. Приведу один пример. Именно в контексте Крыма. Приходят русские люди и оккупируют, и никто реально ничего не делает. Все просто смотрят, и это уже свершившийся факт. Похожая ситуация была в Литве в 1940 году.
1: Охмана есть личный пример на эту тему. 2014 год, Украина.
0: Он говорит, ты со мной говоришь по-русски, но с акцентом. Как так? Из Швеции, говорю. Он говорит, не может быть. Какие-то литовцы еще ездят. Это я могу понять, но швед точно не может быть.
1: Йонас привез в студию несколько трофейных предметов, символику, которую использует российская пропаганда.
2: Что там свято Россия, так сказать, Швентая Русь.
0: Святая Русь и такие брутальные символы, давящие на всех, с образами смерти, с националистическими элементами. Вот, например, шеврон, эмблема штурмовика петербургского. У нас неплохая коллекция символики Вагнера. Шевроном там много всего с черепом. Я иногда специально смотрю военные фильмы. Там такой стиль. Большие отряды военных, которых как бы забирают, и они идут всех убивать или умирать, но все равно идут с песней. Такие фильмы каждый день показывают по российскому телевидению. И они дают такой нарратив. Ты лишь малая часть чего-то большего. И если тебе от этого не по себе, ничего страшного. Так надо.
1: А есть еще пример, насколько глубоко это работает даже на бытовом уровне.
0: Приведу один пример. Был у меня пленный, совершенно необразованный. Спрашиваю, сколько будет 2×3? Не может ответить. Никаких элементарных знаний, даже по математике. Спрашиваю дальше, сколько людей живет в России? Ну, 3 миллиона, отвечает. Вот и все его понимание.
2: 30 миллионов.
1: В финале о том, что для него неотделимо от Литвы.
0: Для меня неотъемлемая часть Литвы – это именно демократия. Мы действительно имеем право выбирать своих руководителей, отправлять их в отставку, участвовать в выборах и голосовать. Это и есть право человека. Свобода слова – неотъемлемая часть Литвы.
1: На этой неделе в программе «Я из Литвы» был основатель фонда Blue Yellow Йонас Охман. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р.
3: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
4: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Олибет лажибас. Олибет лажибас. Олибет лажибас. Несаikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Служба контролера по равным возможностям установила, что охранник магазина «Депо» в Вильнюсе унизительно обращался с покупателем на инвалидной коляске. Мужчина попросил пропустить его без очереди, объяснив, что ему тяжело долго ждать. Однако охранник отправил его в конец очереди и грубо разговаривал с ним. Такое поведение создало унизительную и оскорбительную обстановку и расценивается как домогательство из-за инвалидности, заявила контролер Берута Саботаускайте. Компания, управляющая депо, вынесли официальное предупреждение.
0: Голоса регионов.
1: В четверг из-за ремонтных работ с 8 утра до 5 часов вечера будет закрыто движение по мосту через реку Швентой на улице Вильнюс в Укмерге. Транспорт направят в объезд по магистрали Вильнюс-Понивежис. Если ремонт асфальтового покрытия завершат раньше, движение по мосту восстановят досрочно. Общая стоимость работ по обновлению моста и прилегающей инфраструктуры составляет 5,3 миллионов евро. Вильнюсская окружная прокуратура отменила решение не начинать расследование действий столичных властей и Вильнюсского центра по обращению с отходами во время мусорного кризиса. Теперь проверяется, законно ли центр и привлеченные им компании занимались отходами без необходимых разрешений. Собираются дополнительные данные. Решение о том, начинать досудебное расследование или отказаться от него, пока не принято, сообщила представитель Генеральной прокуратуры. В Тракае в то же время готовится к 600-летию со дня смерти великого князя литовского Витаутаса Великого, который будет отмечать в 2030 году. К этой дате на острове Караимов планируют установить памятник князю, а в Старом Тракае обновить костел Благовещения Пресвятой Девы Марии и Святого Бенедикта. «Мы хотим, чтобы важные проекты исторической памяти были реализованы и стали наследием для будущих поколений», заявил мэр Тракайского района Андрюш Шатявичус. Жители Каунаса теперь могут сообщать о ямах на дорогах, поваленных деревьях, сломанных качелях, неисправных фонарях и других городских проблемах через новую систему Matou Kauna. Использовать ее можно на сайте matou.kaunas.lt или через приложение для Android и iOS. К сообщению можно прикрепить фото или видео и указать точное место, а затем следить за решением проблемы. Теперь к этому смогут присоединиться и сами жители Каунаса, сообщая о замеченных на улицах ямах или поваленных на дорожке деревьях, заявил мэр Каунаса Висвалдес Матиашайтес.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве существенных осадков также не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: «Кот по нотам».
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что риск возможных действий России против стран Альянса сохраняется, но сейчас он не стал ни выше, ни ниже. Я спросил генерального секретаря, есть ли какие-либо данные разведки о том, что Россия к чему-то готовится. Таких данных нет, сказал премьер. По его словам, Россия пытается посеять страх и расколоть общество, поэтому Литва должна спокойно продолжать укреплять оборону, не создавая впечатления, что нападение может произойти в ближайшие недели или месяцы. Также премьер-министр заявил, что дефицит бюджета в следующем году, скорее всего, превысит установленный в ЕС уровень в 3% ВВП. По его словам, иначе государству будет сложно одновременно выделять не менее 5% ВВП на оборону и повышать пенсии, детские пособия и зарплату учителей. Президент Гитанас Науседов, в свою очередь, отметил, что готов поддержать временное увеличение дефицита бюджета выше установленного в ЕС уровня в 3% ВВП, если это позволит сохранить расходы на оборону. «Лучше иметь временный бюджетный дефицит в разумных пределах, чем дефицит безопасности», передал позицию президента его советник Вайдас Аугустинавичус. При этом, по его словам, в бюджете необходимо сохранить деньги на повышение доходов людей с низкими зарплатами, пенсионеров и семей с детьми. Министр обороны Роберт Скаунас извинился за вечеринку для сотрудников министерства, которая обошлась почти в 48 тысяч евро. Были ли форма мероприятия, время и размер расходов уместными в нынешней геополитической ситуации? Думаю, что нет, заявил министр. Он подчеркнул, что берет ответственность на себя и искать виновных не намерен. После скандала в министерстве обещают разработать новые правила проведения подобных мероприятий и использования на них государственных средств. Литовский зоопарк представил новых обитателей – мартышек-гусаров, которые обитают в Африке. Эти обезьяны способны развивать скорость до 55 км в час и считаются самыми быстрыми приматами в мире. За последние десятилетия их популяция в дикой природе сократилась более чем на 20%. Зоопарк участвует в международной программе сохранения этого вида и планирует его разведение. И о погоде. Завтра в Литве существенных осадков также не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Самого доброго и потрясающего дня на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова. Хороший день и среда, которая знаменует середину недели. А значит, дальше, вот последующие дни будут самыми приятными. Не знаю, как, кстати, у многих. Я постоянно это с такой уверенностью говорю. Но для меня просто четверг и пятница – это лучшие дни недели. Потому что как будто бы в четверг ты еще доделываешь какую-то работу, которая там тянулась с начала недели. А в пятницу уже выдыхаешь и вечер проводишь так, как тебе хочется. Ну и, конечно же, не спишь, сколько тебе хочется. Хотя с возрастом это тоже меняется, особенно когда у тебя какой-то устоявшийся режим. Ну, в общем, мы с вами сегодня говорим о праздниках, которые люди придумали и отмечают. И еще я напоминаю, что сегодня последний день сентября. Да, с завтрашнего дня уже у нас октябрь, включается у нас отопительный, точнее, начинается отопительный сезон. Но это, кстати, не значит, что везде сразу одновременно включат отопление. Во многом это будет зависеть как раз-таки от погоды на улице. Но возвращаемся к праздникам. Во-первых, сегодня день женского здоровья и фитнеса. Дорогие девчонки, я вас поздравляю и, конечно же, надеюсь, что вы следите за своим здоровьем. Хотя я даже уверена, что вы следите за своим здоровьем, потому что мы, как будто девушки, обладаем большим инстинктом самосохранения, чем мужчины, ну и как-то почаще ходим к врачам, чтобы проверяться. Еще сегодня отмечается день уютного вязаного пледа. Ну, я прям представила, как я сижу в своем кресле в таком уютном вязаном пледе, свечи вокруг горят, и я что-нибудь приятное смотрю. Правда, у меня из этого всего нет только вязаного пледа. Если кто-то может подогнать или сказать, где хорош взять, напишите мне, пожалуйста, в Facebook. День кей-поперов тоже сегодня отмечается. Если вдруг вы поклонники кей-попа или ваши детки, то поздравьте их с этим праздником. День ортодонта тоже сегодня. Если среди наших слушателей есть ортодонты, я вас поздравляю и благодарю за вашу сложную, но важную работу. И Международный день переводчиков тоже сегодня. И опять же, если есть специалисты этой профессии среди наших слушателей, я вас поздравляю. У меня, кстати, был один опыт переводчества. Ну, я не считаю там какие-то материалы, которые я переводила. Это был опыт именно синхронного перевода на большом мероприятии, и делала я это на протяжении, наверное, 6-8 часов. То есть ты постоянно переводишь с одного языка на другой, и это так тяжело. Поэтому вот попробовав эту профессию хотя бы на один денек, я поняла, что это невероятно тяжело, и поэтому у меня выросло еще больше уважения к переводчикам. Имени на сегодня у Веры, Надежды, Любови, Софии, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Зенона, Павла и Ивана. Есть если это вы, огромные вам поздравления летят. Ну, а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, седьмая вода на киселе, то поздравьте их и как минимум просто сообщите, что сегодня они отмечают свой День Ангела, назовем это так. В общем, в течение 2 часов я буду с вами. В этом часе еще хочу с вами поболтать. Такая насущная тема, которая возникает, знаете, практически вот в этих посиделках на кухне вечерами, но там немного другая ситуация была. В общем, об этом поподробнее немного попозже, а пока прекрасный настроение, замечательная музыка.
0: Радио РР.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.

0: Хороший день.
1: Про насущные, значит, темы. В общем, начну немножко издалека. Я обычно в будние дни по вечерам, ну, не то чтобы куда-то выбираюсь. Ну, не знаю, очень много работы, нет желания, хочется отдыхать и так далее и тому подобное. Но тут мы что-то с друзьями решили собраться и такие, ну, сходим в грузинский ресторан вечером, во вторник. Я думаю, ну, ладно, хорошо, можно вкусно поесть. В общем, мы собрались с небольшой компанией, ну, и как обычно. Сначала ты обсуждаешь дела, которые у тебя прямо сейчас в жизни происходят, потом немножко сплетни, обсуждая всех остальных, а потом уже начинаются те самые темы, которые и глубины требуют, и какой-то открытости и отдачи. И мы начали вспоминать в какой-то момент детство каждого из нас, потому что у нас, ну, есть небольшая разница в возрасте, и начали вспоминать тему того, какие вообще бездумные, нереальные поступки мы в рамках своего детства делали и вещи, за которые нам стыдно до сих пор, например, перед нашими родителями. У меня была парочка таких историй, это прям по малолетке, как говорится, было, но тем не менее, до сих пор стыдно. Вроде уже все и забыли, и переварили, и похихикали, но все равно вот этот осадочек небольшой остается. И в этой связи мне вообще стало интересно, за какую, может быть, детскую или юношескую выходку вам до сих пор стыдно перед родителями, либо перед вашими родными, близкими, либо перед друзьями, либо еще перед кем-то. Что вот такого вы творили? Ну, не обязательно что-то прям супер грандиозное, но что-то, знаете, на уровне ощущений. Блин, мне стыдно. Хочу это, собственно, у вас узнать. Давайте обсудим через 10-15 минут в нашем эфире.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
5: Радио Р.
6: Вопрос для обсуждения, дорогие радиослушатели, сегодня такой. За какую детскую выходку вам до сих пор стыдно? Давайте обсудим.

0: Не судим, но обсудим.
1: Наш номер
0: 052-305-005.
2: Ну что ж, мои дорогие и хорошие, в этот раз конкретно под эту тему, мне кажется, джингл максимально подходящий. Мы не будем судить, но обсудим, потому что речь сегодня пойдет о том, за какие поступки, проступки вам до сих пор стыдно. Ну, чаще всего это, конечно, какой-нибудь детский период, хотя бывает и ерунду всякую творишь во взрослом возрасте. Но мне интересно узнать, есть ли у вас такие истории. 052-305-005, телефон нашей студии. Есть первый смельчак, первый звонящий, давайте его принимать. Здрасте, как зовут вас?
3: Сергей.
2: Сергей, очень приятно. Как ваши дела? Как настроение?
3: Нормально, работаем еще.
2: Так, ну надеюсь, что работа хорошо идет?
3: Да, хорошо идет.
2: Это самое главное.
3: Перерывчик.
2: О, это самое главное. И приятно, что вы его нам посвящаете. Сергей, ну рассказывайте, какие у вас истории из вот этого юношеского детского возраста, за которые до сих пор может быть стыдно?
3: Стыдно, конечно. Прикинул... Сам бы не очень хотел в такой ситуации оказаться. Были маленькие, и кидали снежки в открытые окна, в открытые форточки. И тут получилось, что в открытой форточке первого этажа. И с учетом, что на улице темно, нам все видно, что внутри, а они оттуда не видят. Мужчина сидел, кушал суп, и мы двумя снежками, одна в кастрюлю, вторая ему в тарелку. А когда он вылез в окно поорать, так вы еще и его вкидали.
2: Какой кошмар, Сергей, сколько вам лет было?
3: 10-11.
2: Ну вот смотрите, да, можно себя на место этого мужчины поставить вот уже в сознательном возрасте, конечно, понимаешь,
3: да,
2: что ничего
3: не
2: такого.
3: Хотел бы быть.
2: Ну кошмар. Ну слушайте, тут хотя бы стоит похвалить вашу меткость. Я надеюсь, она с течением взросления все-таки сохранялась.
3: Конечно, потом еще занимался на стрельбе, блин, и занимал большие призовые места.
2: Вот, смотрите, какой вы молодец. Сергей, спасибо большое, что поделились такой историей. Это, конечно, очень-очень весело, но и стыдно тоже. Я тут немножечко вас осужу, ну, капельку буквально, просто чтобы вам было неповадно. Спасибо большое, Сергей. Прекрасного продолжения вам рабочего дня желаю. Всего доброго. До свидания. 052-305-005, телефон нашей студии. Мне кажется, у многих были вот эти вот истории. Чем-нибудь бросаться, я не знаю, будь то снежки, какие-нибудь яйца в подъезде, еще что-нибудь, ну, бесконечно. Вообще количество. Ну вот Сергей дозвонился, смельчак. А есть еще вот человек. Вот мне нравится, когда кто-то начинает признаваться, все такие, ну ладно, может быть и я могу. 052-305-005, телефон нашей студии. Здрасте, как зовут вас?
4: Здравствуйте, Беата звонит.
2: Беата, очень приятно. Беата, как ваши дела?
4: Неплохо. Погода хорошая, радует.
2: Вот, самое главное, надо наслаждаться этим бабьим летом. Но, как говорит мой коллега Женя Соленков, дедье лето. Так, ребята, рассказывайте, какие у вас истории постыдные есть?
4: Ой, ну есть одна история, до сих пор ее вспоминаю.
2: Так.
4: Уже родителям признались в этом.
2: Так.
4: Но вот я всегда ездила к бабушке. А знаете, вот лет 9-10, ты такой уже весь почти подросток. И у бабушки бывали каблуки.
2: Так.
4: Вот я все время бабушке говорила. Говорю, бабушка, дай мне поносить. Вот и я в них шла в магазин. И один раз шла в магазин, другой раз шла в магазин. И после одного раза, когда мне женщина сказала, девушка, а вы еще не слишком молоды для таких каблуков? После этого я больше их не надевала. И бабушка так знает мою эту пристрасть и говорит, так идешь в магазин, так может одень каблуки, ты ж так, я нет, не буду. И вот все они спрашивают, так что ж такое случилось, что ты их больше не хочешь?
2: Ой.
4: Одно замечание, которое всю радость
2: реально
4: попортило.
2: И настроение испортило, и все. А сейчас-то хоть каблуки носите, ребята?
4: Ну, по праздникам, да, но...
2: А вот знаете, вы как-нибудь, знаете, ребята, вот вы как-нибудь в воспоминании об этих днях нарядитесь прям самым шикарным образом. Каблуки и в магазин за хлебом. Мне кажется, это будет отработка всего этого опыта.
4: Ну, надо будет попробовать.
2: 100%. Ребята, спасибо огромное, что поделились историей. Прекрасного дня вам желаю. Всего
4: спасибо,
2: доброго. До свидания. 052-305-005, телефон нашей студии. За какие истории из детства и юношества вам до сих пор стыдно? Здрасте, как зовут вас? Ай, вот что-то куда-то ушел человечек. Ну, слушайте, поскольку вы делитесь, я тоже поделюсь парочкой историй. Ну, мне кажется, я как-то упоминала в эфире. Это было вот мое детство, там, не знаю, сколько мне лет, 6, может быть, было. И я как-то с подружкой, которая во дворе была у меня, решила сбежать из дома. Ну, по ее инициативе в большинстве своем, потому что она была старше меня, и я как будто ощущала себя под ее влиянием. Ну, в общем, я сбежала из дома, но не то чтобы далеко, я где-то в пределах двора находилась, пряталась вместе с ней. И я прям помню, как родители что-то ходят, кричат: «Ангелина, Ангелина!» Уже и соседи там, и крестные моих сестер. Все просто меня искали. А я где-то в кустах прячусь, такая хи-хи-хи-хи, как мне очень весело было. И в какой-то момент я думаю, ну, надо уже идти все-таки домой, и я впадаю, ну, как впадаю, падаю в какую-то невероятно грязевую лужу. Я как эта свинка, извините, стою просто вся мокрая, грязная. Родители меня находят, и я до сих пор просто помню этот момент. Меня мама отмывает в ванне, и папа там что-то возле дверей детской тусуется, и там, по-моему, то ли замок чинил, то ли что. Но вот до сих пор буквально эта картинка стоит в голове. Ну, еще один момент. Я знаю, что мой папа очень часто слушает мои эфиры. Была ситуация, о которой он даже не знает. Я очень часто в свое юношеское, детское время проводила в компании мальчиков. Ну, как-то, не знаю, мы всегда прекрасно общались. И вот мы очень часто, когда мои друзья уже купили машины, что-то там выезжали в центр города, такие фиу-фиу, тусяу, тусяу. И бывало, что мы заезжали вообще в другой город, в 100 километрах, и уже время ночи, мне папа звонит, такой: ну, может, тебе уже домой пора? Я такая: да-да, пап, мы вот тут, в центре, вот сейчас, ну, еще немножко, пару минут, и вот приедем. Я в 100 километрах. Мы вообще непонятно где, время ночи, вот мы ехали, собственно, домой. Я потом папе говорила, что там машина что-то сломалась. Папа, извини, пожалуйста, я знаю, что у нас в семье единственное, за что наказывали, это за вранье, но я думаю, что ты как бы будешь понимать, что я просто не хотела тебя беспокоить. Но у меня в студии еще, как всегда, на подхвате есть человек, который... Нет человека, который, в принципе, олицетворяет вот эти все постыдные истории. Судя по нему, Женечка, мой дорогой Селенков, здравствуй.
1: Здравствуйте!
2: Ну, у нас тут эфирного фона остается буквально 3.50. Может, ты какую-нибудь коротенькую историю скажешь? Ну, ты явно залетный был.
1: У меня есть такие истории, за которые мне очень стыдно.
2: До сих пор.
1: Они, да, возможно... Слушай, в школе очень много таких вещей было. Есть одна очень стыдная. Давай в своем эфире я расскажу, потому что это долгая история.
2: Так, а в моем эфире можешь
1: какую-то? Хотя в твоем эфире будет такая. У меня в школе тоже в младших классах почему-то некоторые мои одноклассники, вот как тебя подбили... Убежать из дома, меня подбили немножечко напакостить в школе, скажем это так. Мы взяли ножницы, не по моей инициативе, и ходили по этажу, где были кабинеты администрации.
2: И что делали?
1: Ну, и резали шторы. Тюль там висела красивая.
2: Это вот эти тюли, на которые все родители...
1: Ну, да. И мы ходили там, и просто дырки в них делали, выстригали. И когда нас за всем этим словили, мне было так стыдно.
2: А кто словил?
1: Ну, зауч словил. Зауч, все, в кабинет, там сейчас вызову родителей, будете скидываться на эту тюль, на шторы. Мне было так стыдно. Я просто горел от стыда, я дома боялся дышать несколько дней, потому что, думаю, сейчас позвонят родителям, скажут, там
2: пройдешь.
1: Нет.
2: Серьезно? Я даже денег не надо было скидывать?
1: Нет, мне, ну, может быть, мне повезло, потому что я там так нещадно врал, говорил, что я ничего не делал, я просто за ними шел. Знаешь, как это, я рядом стоял, только посмотреть, подышать. Вот. Ребятам, может быть, что-то и прилетело, но я потом ничего не спрашивал, и это меня научило, во-первых, не вестись на всякую ерунду, а во-вторых, мне просто вот, казалось бы, такая мелочь, но я до сих пор, когда вспоминаю, мне так внутри так вот думаю, ну какой же... Давай подберем эфирное слово.
2: Дурачок.
1: Дурачок, да.
2: Я понимаю, ты вроде уже и посмеялся 500 раз над этой историей, уже все знают, но все равно вот какая-то осадок остается, и ты такой, блин.
1: Ой, есть похуже истории, которые я вспоминаю прям, знаешь, каждое мгновение. Это вот помню, да. Как я сделал, что я сделал,
2: а у меня, кстати,
1: и лица людей в этот момент.
2: Из взрослого возраста есть история такая, но, наверное, сколько? Ну, лет 9 прошло. Я как-то случайно из магазина украла огурцы. Причем это было в Польше, мы были на фестивале, и, знаешь, мы не брали корзинку или что-нибудь такое, в руки набирали продукты, и я взяла огурцы, повесила их на руку в пакетике, все остальное я выложила на ленту, а их нет. И я выхожу из магазина и такая думаю, блин, что-то не то, а огурцы как висели, так и висели. Ну, конечно, мне надо было вернуться, сказать, мол, извините, я там не пробила огурцы, но я не вернулась, вот до сих пор мне стыдно. В общем, дамы и господа, спасибо
1: огромное.
2: Две
1: баночки корма для кошки буквально месяц назад, но я уже не возвращался, потому что я домой доехал, тоже в карман засунул. засунул, в шорты закинул в задние карманы и такой, так, это мне там на кассе я достал. И все, и бегом-бегом домой. Зашел домой и понимаю, сажусь и понимаю, что знаете, на
2: вот этот корм.
1: Ну ладно, там на 2 евро вынес, конечно.
2: Но все равно, в следующий раз просто где-нибудь оставишь, не знаю.
1: Кому?
2: Кому-нибудь. Ну не знаю, ну хотя бы на благотворительность кинешь.
1: Да я и так кидаю.
2: Молодец.
1: Я точно окупаю этим.
2: В общем, гранд-историю постыдную от Жени вы услышите в рамках его эфира. Всех, кто дозвонился, я очень сильно благодарю и ценю такие моменты, когда мы все открываемся друг перед другом. А пока по эфиру движемся дальше.
0: Радио Р. Вот это здорово!

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Я из Литвы.
2: Привет, я Йонас Огман, создатель организации Blue Yellow. Я сегодня поговорил с Дайвой Жемити о идентичности, о Литве, конечно, о русской культуре в Литве. И еще по других темах я приглашаю, конечно, вам будет интересно слушать.
1: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В 2027 году в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги планируют внедрить новые системы безопасности. До середины года появится централизованная платформа мониторинга инфраструктуры, а также трехуровневая система обнаружения беспилотников и других летающих объектов. Она позволит выявлять и идентифицировать объекты в воздушном пространстве вокруг аэропортов. В прошлом году воздушные шары с контрабандой нарушили работу более чем 300 рейсов в Вильнюсском аэропорту и затронули 47 тысяч пассажиров. Государственная налоговая инспекция Литвы тем временем запустила новый онлайн-калькулятор, с помощью которого жители могут заранее узнать, сколько подоходного налога им придется заплатить за 2026 год. Достаточно указать разные виды своих доходов и расходы, которые позволяют уменьшить налог, а система сама рассчитает общую сумму, применив необлагаемый минимум, и покажет, по каким ставкам начислен налог. Мы заметили, что жители активно интересуются, как будут облагаться их доходы и какие прогрессивные ставки будут применяться, рассказал глава налоговой инспекции Мартинес Индриайтис. В Литве канализацию хотят постепенно провести в населенные пункты, где живет от 1000 человек. Сейчас это касается населенных пунктов от 2000 жителей. При этом подключаться к ней должны будут не все. Остается возможность использовать индивидуальные очистные установки, если подключение экономически или технически неоправданно, объяснил вице-министр окружающей среды. На развитие системы за 20 лет потребуется около 300 миллионов евро, а стоимость услуг постепенно вырастет. Литовское общество глухих предупреждает о мошенниках, которые появляются в торговых центрах и выдают себя за неслышащих, собирая деньги якобы в поддержку сообщества. Они показывают листы с символами инвалидности, литовским флагом и подписями тех, кто якобы пожертвовал деньги, а в некоторых случаях используют название несуществующей организации. Общество подчеркивает, что не собирает пожертвования таким способом. При обнаружении подобных сборщиков рекомендуется обратиться к охране торгового центра или в полицию. И о погоде. Завтра в Литве существенных осадков также не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Ši paprasta radio reklamos klipa dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Legenda europejskai pop-muziki Thomas Anders в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Thomas Anders и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте «Билетей». Звук живой.
0: Радио Р.

0: Этот день в истории музыки.
1: Ну что же, в музыкальной рубрике мы сегодня с вами заглядываем в чарты аж на 19 лет назад, потому что именно в этот день, в 2007 году, первое место в чартах Великобритании занимала группа Sugar Babes с песней About You Now. Я, наверное, вот, собственно, это первый раз за очень долгое время, когда я, в принципе, об этой группе вспомнила, просто залезя. Боже, что за слово странное, залезя. Просто залезла в чарты и решила как бы поинтересоваться. В общем, расскажу и вам историю об этой группе, и себе в том числе. Sugar Babes появились в Лондоне в 1998 году, и причем первоначальный состав, а это Киша Бьюкеннон, Мутия Буэна и Шивон Данай, сформировался, когда участницы были еще подростками. Группа позже прославилась не только хитами, но и многочисленными сменами состава. Мне кажется, это буквально злой рок, который преследует любую женскую группу. Ну вот, с бойсбендами, мне кажется, такой ситуации не происходило. Но, по крайней мере, я не могу припомнить вот какие-то такие прям очень яркие моменты, когда бы это имело место. Но, в любом случае, обычно Sugar Babes участвовали в написании собственных песен самостоятельно. Но песня «About You Now» им ее принесли уже написанной. И одним из авторов была такая Кэти Деннис. Она в свое время работала над песней «Toxic» Бритни Спирс и песней Кайли Минок «Can't Get You Out of My Head». Ну, то есть, прям именитый такой продюсер. В 2007 году About You Now возглавила британский чарт, и взлетела она с 35-го места сразу на первое и удерживалась там 4 недели подряд. И это стал 6-й и последний на сегодняшний день британский номер один этой группы. И есть еще немного такая горькая деталь, я бы сказала. Спустя 2 года Киша Бьюкеннон покинула Sugar Babes. И позже она рассказывала, что узнала об этом довольно неожиданным образом. Она прочитала сообщение о своем уходе, прежде чем кто-либо ей сообщил лично. Ну, очень некрасиво. И при этом сегодня она, правда, не связывает About You Now с какими-то неприятными воспоминаниями. После воссоединения оригинального состава песня приобрела для нее новое такое ностальгическое значение. Ну и Киша замечала, что на концертах участницы иногда словно поют ее друг другу. У меня с этой песней тоже есть определенного рода воспоминания. Вот где-то как раз в 2007-2008 году, мне кажется, сеть ресторанов «Макдональдс» выпускала в «Хэппи Милах» такие, знаете, игрушки. Они были похожи на телефоны-слайдеры, если кто-то еще помнит такие. И вот ты, когда вытягиваешь вот эту вот штуку, начинала как раз-таки играть эта песня. Это было поразительно. Там был какой-то набор лимитированный разных песен, не обязательно этой группы. Но я вот очень хорошо запомнила именно это. И, собственно, тогда я познакомилась конкретно с этой группой и с этой песней. Но, собственно, предлагаю намокнуться немножечко в воспоминания, потому что в эфире Радио Р прямо сейчас Sugar Babes с песней About You Now.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября. Вильнюс. Польский дом. 18 октября. Клайпеда. Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
2: Ши папросто радиорекламу с клипа. Дабар гирдите юс. Ир дар кели кельолика. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
4: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Небольшой анонс проекта, на который, возможно, вам будет интересно обратить внимание. Значит, уже сколько раз, два, три, четвертую неделю на наших платформах выходит проект известной литовской журналистки Дайвы Жеймиты, которая записывает такой подкаст, и называется он «Аш иш Литвос», «Я из Литвы». И у нее самые разнообразные гости. И те, кто родился в Литве, и те, кто не родился, приехал сюда, выучил язык, интегрировался. Ну, то есть вот такие разговоры об идентичности, о стране в целом, каких-то трудностях жизненных. Там пул вот самих героев, в частности, их профессии, очень разнятся, потому что там и историки, и главы каких-то организаций, и владельцы кафе, и просто, ну, вот какие-то специалисты, эксперты, которые очень уважаются в обществе, и вот в таком амплуа их, ну, лично мне, по крайней мере, очень интересно слушать. У нас в эфире играет коротенькая версия из самого интервью, чаще всего она вот с озвучкой дополнительной, а сам оригинальный материал выходит на наших платформах, ну, в частности, на Ютубе, там полный прям разговор на нашем канале Радио Р, и там, собственно, все рассказывается на литовском языке, но есть возможность автоматические субтитры, знаете, включить в Ютубе и просто поинтересоваться, вот что эти люди думают на такую тему, потому что в целом как будто бы нету каждый раз новой темы, а все интервью пропитаны... Почему я сижу сейчас и микрофон виляю, не знаю, почему зацепилась. В общем, все интервью пропитаны как раз-таки ответом на вот этот вопрос, что значит быть «я из Литвы». Это и об идентичности, и о языке, и о культуре, и об истории, в общем, обо всех аспектах нашей чудесной страны. Поэтому призываю вас, дорогие и хорошие, послушать, посмотреть эти интервью и, надеюсь, что оставите еще и комментарии, и ваше мнение по этому поводу. Вот такие вот дела.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Дневная часть хорошего дня подходит к концу, а это значит, что на смену мне, Ангелине Гудковой, прямо сейчас в эту студию придет Женя Соленков, который продолжит уже вас сопровождать по дороге домой, делиться хорошим настроением, да и что-нибудь интересненькое тоже рассказывать. Я на этой ноте с вами прощаюсь, мои дорогие и хорошие. Надеюсь, вы прекрасно проведете остаток вечера среды. Ну а мы с вами услышимся завтра.
0: Радио Р. Твое радио.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. На реке Мара у стыка границ Литвы, Польши и Беларуси установили специальные ворота, которые опускаются в воду и усиливают защиту внешней границы Евросоюза. Конструкция соединяет физическое заграждение на литовской и польской сторонах. По данным литовской погранслужбы, в этом районе регулярно фиксируются попытки мигрантов перейти границу со стороны Беларуси. Новое сооружение должно перекрыть возможность пересечения границы через реку.
0: Голоса реки.
1: В субботу в центре Вильнюса пройдут митинги сторонников и противников иммиграции. Причем некоторые из них окажутся совсем рядом друг с другом. Для обеспечения порядка привлекут более 200 полицейских и сотрудников службы общественной безопасности. Участников разных акций постараются разделить. Каждый имеет право мирно высказывать свою позицию. Но это право не может быть прикрытием для провокации или насилия, заявил министр внутренних дел Мартинас Кателинас. Один из митингов против массовой иммиграции пройдет в 2 часа дня на площади Винцеса Кудирки, а акция против расизма в час дня на проспекте Гедемина неподалеку. 1 и 2 октября в честь Международного дня пожилых людей пенсионеры смогут бесплатно посетить литовский зоопарк в Каунасе. В прошлом году такая возможность предоставлялась только один день, а теперь акцию решили продлить до 2 дней. Посетители смогут не только посмотреть животных, но и послушать рассказы сотрудников зоопарка об их жизни и повадках. Для бесплатного входа достаточно показать в кассе пенсионное удостоверение. У нового автовокзала Друскининка впервые подняли в воздух большой привезной гелевый шар. Во время испытаний он достиг высоты почти 200 метров. Сейчас продолжается обучение пилотов. После открытия автовокзала, которое запланировано еще на этот год, на шаре смогут подниматься посетители одновременно до 30 человек. С высоты будет открываться вид на Друскининка, окружающие леса и Нямунас. С 9 по 11 октября в Вильнюсе в 6-й раз пройдет фестиваль «Вильнюс с механизмой». В этом году жители впервые смогут попасть на крупные стройплощадки, увидеть строящийся национальный стадион, национальный концертный зал на горе Таура, легкоатлетический манеж, новые школы и детские сады. Также пройдут экскурсии на предприятия, в пожарные части библиотеки и другие, обычно закрытые для посетителей места. «У нас есть уникальная возможность своими глазами увидеть, как столица превращается в город будущего», заявил мэр Валдас Бенкунскас. Регистрация на экскурсии начнется 5 октября в 10 часов утра.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью от 6 до 11 градусов тепла. А вот завтра днем воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22. Существенных осадков не прогнозируется.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 eurų. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
5: Радио РФ.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие! Сегодня 30 сентября, и мне нужно перепроверить, действительно ли это последний день сентября, потому что я не разбираюсь, я не умею на косточках пальцев пересчитывать и никогда не запоминаю. Так, вот моя коллега Ангелина Гудкова еще никуда не ушла. Крусть, а давай, подожди. Здравствуйте, давай. Вот вам микрофон. Вот смотрите, она, значит, с вами попрощалась, села тут напротив меня и говорит, я никуда не пойду, я дождусь твою историю. Чуть позже давай с историей, за которую стыдно, а сейчас поехали.
2: Смотри,
1: косточки, значит, и месяца.
2: Ну, в кулак сгибаешь
1: руку. Я умею
2: кулак. Тебе достаточно одной руки.
1: Так, хорошо.
2: И вот начинаешь с этой косточки.
1: С какой?
2: Ну, вот это с любой стороны.
1: Костяшка указательного пальца.
2: Так. Значит, это январь. Эта ямочка, это февраль. Но с февралем туговато, потому что високосный год другое количество дней, но в целом типа 28.
1: Ну, хорошо, да, типа 31,
2: потом,
1: 28,
2: да,
1: 31.
2: Март 31, потом апрель 30, май
1: 31,
2: июнь 30, июль 31, и отсюда же ты начинаешь считать август, потому что в августе тоже 31. И в обратную сторону идешь. Август, сентябрь 30, октябрь 31, ноябрь 30, в ноябре сейчас точно 30, я думаю, и потом декабрь 31. Ну да, наверное,
1: так,
2: в ноябре 30.
1: Смотрите, это что-то новое для меня, невероятное и волшебное. Теперь я умею по косточкам разбираться, сколько дней в каком месяце. Спасибо Ангелине Гудковой. Рубрика «Лайфхаки» обязательно когда-нибудь продолжится, как она
2: буквально
1: сама.
2: Буквально показанные на пальцах.
1: Да. О жизни на пальцах, да. С Ангелиной Гудковой. Так, друзья, тут, в общем, такое дело. Хороший день продолжается. Ангелина Гудкова побудет со мной. Давай до следующего выхода.
2: Ладно.
1: Вот через 15 минут ворвемся и расскажу эту историю, чтобы ты похихикала вместе с нашими радиослушателями. И дальше будем тебя отпускать. А мы с вами радуемся тому, что сегодня наступила среда, середина рабочей недели. Последний день сентября. Завтра мы врываемся уже в октябрь. И осень полным ходом. Я сегодня надеялся, что весь день будет солнце, потому что все прогнозы погоды говорили о том, что до воскресенья все солнечно, в воскресенье температура начнет потихонечку снижаться, с утра просыпаюсь, все мокрое после дождя, тут сегодня весь день какие-то непонятные облака, солнца немного, но радует, что хотя бы не льет со всех сторон. Надеюсь, что вы тоже сегодня находитесь где-то там, где сухо, тепло, уютно и приятно. Хорошего вам продолжения среды!
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бэйс.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио

0: Хороший день.
1: Итак, обещанная история, и так приятно, что Ангелина решила остаться здесь побыть со мной, чтобы мне было в кого эту историю рассказывать.
2: Так.
1: Истории постыдные называется. История, которую я вспоминаю, мне так стыдно. Я попытаюсь передать всю вообще тленность бытия в этой ситуации.
2: Так, давай начнем с того, сколько тебе было лет.
1: Я был в 8 классе. Я был в 8 классе, потому что с 8 класса, если я не ошибаюсь, да, с 8 класса начиналась химия в школе. И это наука, которая мне не очень давалась. И весной в 8 классе я поехал в санаторий. Я был ребенок, который частенько болел. И достали, значит, путевки в санаторий родители мне и брату. И там такой санаторий вот для школьников всех возрастов, и там же проходила учеба. То есть сформировали классы прямо. Я там, ты живешь там 2 недели, чтобы не пропускать учебу, ты вот по программе там этой всей дальше учишься.
2: Круто.
1: И когда я пришел на урок химии, естественно, там расселись все как попало, там такие симпатичные девочки были. И я весь такой деловой, значит, что-то там выпендривался, пришел на урок химии. И важно отметить, что абсолютно идентичные классы были. Вот как у меня в школе, самый обычный класс. Вот представьте, что вы смотрите на доску, слева где-то у окна учительский стол.
2: А в плане выглядело одинаково.
1: Да, выглядели, вот я про что. А понятно, там таблица Менделеева, сам Менделеев на тебя смотрит, как ты ничего не знаешь и не понимаешь в том, что он изобрел во сне и придумал.

0: И справа от доски, если на нее смотреть, была дверь, вход в Лабарамскую, так называемую.
1: Это у вас тоже было?
0: Да.
1: Так.
0: Там, где вот всякие пробирочки были.
1: Угу. Журнал... И сидит химик обычно.
0: Да. Ну, у нас химица была.
1: Химичка. Да. Ну, не, мы... Извините, пожалуйста, давайте, дорогие учителя химии.
0: Прошу прощения, но так, да. Так и называли.
1: Да.
0: И, значит, вот точно такой же класс, точно такая же система с этой дверью там в санатории, там вот где я был на уроке химии. И мне задают какой-то вопрос, а я в химии был просто ноль до 10 класса. Это потом я уже стал мастером, который с закрытыми глазами все решал, потому что был хороший репетитор. Да,
1: мне репетитор,
0: надо было сдавать химию, я в мед собирался. Так вот.
1: Ага.
0: Идет урок, вот там в санатории что-то мне говорит, это учительница делает какое-то замечание, задает вопрос, я протупил, она мне сказала, ай-яй-яй, Женя, а что ж это мы такие веселые и деловые, когда ничего не знаем?
1: Uh-huh.
0: И говорит, я сейчас вернусь, вот вы все открываете, вот это вот читаете, а Женя все это мне сейчас расскажет, всю тему, когда я вернусь. У вас там типа 10 минут, красиво проходит мимо доски, открывает дверь и уходит в Лаборантскую. И весь класс такой, типа, сейчас тебе будет.
1: Попал.
0: И, знаешь, и она вот туда уходит, и все таки, а я, значит, я не знаю, это было секундное помешательство какое-то. Я прям встаю.
1: Так.
0: И таким красивым жестом, как в американских фильмах.
1: В замедленной съемке в твоей голове.
0: В замедленной съемке очень свой маленький детский... Этот ужасный средний пальчик со всего размаха показываю ей вслед. Пару раз двумя руками.
1: Она это видела?
0: Сажусь, значит, ну, она же зашла в кабинет.
1: А, ну окей.
0: Я сажусь на место, и весь класс такой, а я думаю,
1: что... То есть не было такое, типа, да, Женек, давай!
0: Нет, сейчас, я думаю, а что за о вообще? Ну, вы что? И тут у меня сосед по парте, мой дружок мой новый там, локтем толкает и говорит, ты, ну, и там дальше, ты дурачок? Я говорю, а чё такое? Я знаешь, такое, а чё?
1: Да.
0: И он головой мне показывает, мол, посмотри туда. Я поднимаю глаза и понимаю, что она в дверь вошла. Но единственное отличие между моим классом в школе и тем, это было огромное окно в этот кабинет за учительским столом. И она там стоит.
1: Она стоит.
0: Как я не заметил? Я даже не обратил внимания.
1: Что там окно?
0: Окно! В эту Лаборантскую. И она стоит вот так вот, руки сложила, вот эта закрытая поза, она в таком этом платье.
1: Это закрытая поза, которая кричит, ну тех она.
0: И она вот так вот смотрит на меня, я ж ничего не слышу, но она вот так головой кивает, я прям чувствую вот этот звук еще.
1: Да.
0: Господи, я был самым тихим школьником там эти две недели. Я не поднимал голову в коридорах, только чтобы не встретиться с ней глазами. Я так и не извинился. Мне жутко, мне до сих пор так стыдно. Это знаешь, вот идет у тебя день, у тебя все в порядке, у тебя все хорошо, великолепное настроение. И тут твой мозг тебе откуда-то из недр вообще...
1: Кричит, давай сотворим вот эту ерунду.
0: Он просто тебе вот это...
1: Она это... вообще как-то среагировала на это?
0: Ну вот так, все, она вернулась.
1: И больше ничего не говорила?
0: Вообще ничего мне не сказала. Вызвала меня. Я что-то там пробэкал. Она сказала, ну не очень, надо внимательнее быть.
1: О, слушай,
0: и вообще
1: какая
0: она просто сделала вид, что... Ну вот она же поняла, что я ее увидел. Она, видимо, я был такого красного цвета, как вот эти набалдашники у нас на микрофонах в студии. И... потрясающая вообще женщина, молодец. Она меня там не унижала, не вела к директору, ничего вот этого. Она это так и оставила, и очень малая вероятность, что сейчас она это слышит.
1: Но ты пробовал, может, ее найти как-то,
0: я
1: не знаю.
0: Нет, я просто хочу, чтобы, если она это слышит.
1: Слушай,
0: мне стыдно, уже 30 какой, ну не 30, 25 лет. Больше я
1: испытываю стыд за это. А прикинь, ты вот просто этот стыд, ну, испытываешь и внезапно решаешь найти ее где-нибудь в социальных сетях.
0: Извиниться.
1: И пишешь какая-нибудь, Светлана Ивановна, помните, 25 лет назад я приехал на 2 недели и показал средний
0: палец. Отпусти меня, перестань всплывать у меня в голове, Светлана Ивановна. А там, да, вот это.
1: Я теперь каждый раз, когда ты будешь заходить на работу, я буду и головой покачивать.
0: Так, друзья, обещанная постыдная история случилась. Мы с вами двигаемся дальше. Ангелина наконец-то отправляется домой. Но перед этим через окно вот здесь, через стеклянную дверь в студии сделает мне.
2: Радио Твое. осеннее настроение. Осень!

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Так уж получилось, что сегодня в эфире вот совсем недавно вспоминал какие-то истории из детства, и я думаю, что все вспоминают истории из детства и юности, когда начинаешь пытаться вспомнить, за что же тебе стыдно. Потому что чем старше ты становишься, тем меньше совершаешь всяких необдуманных глупостей. Возможно, это помогает нам прожить дольше, с одной стороны. С другой стороны, какая-то скучная жизнь с возрастом становится. Как говорится, и вспомнить нечего. Хотя тут ситуация такая, что порой есть что вспомнить, нечего детям рассказать. Желаю вам много таких веселых историй, которые вы точно будете вспоминать, даже если их нельзя никому рассказывать. Но только в позитивном, самом добром ключе. Сегодня открыл календарь, чтобы посмотреть, что принес нам сентябрь сегодняшний, 30 число, и выяснилось, что 30 сентября 1960 года. Понимаете? Это, знаете, сколько, как давно было? Это было так давно, что и не вспомнить. В этот день состоялась премьера замечательного мультсериала, который называется «Флинстоуны». И они там вот эти автомобили, где они босыми ногами бегут, когда ездят на них. Это просто потрясающе. Домашние динозавры. И это персонажи, которых даже сейчас знают дети. А этому сериалу, так, на секундочку, получается уже 66 лет. Первая серия 66 лет назад. О, чудо чудное. Я тут решил поинтересоваться, а сколько же в целом самым знаменитым вот этим сериалом, мультсериалом, которая знает весь мир, во всяком случае, вся западная часть мира. Итак, самый знаменитый мультсериал, наверное, «Том и Джерри». И сегодня 86 лет уже и коту, и этой мыши великолепной. Кстати, Джерри — это девочка. Хотя мне всегда казалось, что это мальчик, но это девочка. В одной из серий, даже помню, когда газонокосилкой кот проехал по мышке, она встала, и у нее из шерсти остался только... купальничек, бикини. Вот, собственно говоря, а Мишки Гамми, помните таких Мишки Гамми? Они вышли первый эпизод в 85-м году. Ну, не вот в 85-м, а в 1985-м, а то мало ли кто подумает, что это суперстарые медведи. Утиным историям чуть поменьше. 21 сентября 1987 года, вот все в сентябре начинается, ворвались утиные истории в нашу с вами жизнь. Я вот такую паузу сделал, потому что рассказываю вам тут, рассказываю. Напротив меня сидит Ангелина Гудкова, которая сегодня не надо срочно домой. Она тут чего-то ждет где-то рядом с нашей студией. Сидит, работает за компом и иногда смотрит на меня так, мол, я, ты сейчас, у меня есть история. А знаешь что, я отключил тебе микрофон, давай.
2: Да, спасибо.
1: Давай, поехали. Значит, история про мультики какая-то. Что такое? Кто тебя смущал из утят?
2: Да, из утят меня никто, кстати, не смущал. И это не то, чтобы большая часть именно моего детства была, скорее моих сестер. Потому что мое детство, это был Каспер, маленькое привидение.
1: А, но тебе уже Николудион включили в твое детство.
2: Ну, это было позже. Кстати, мой первый мультик на спутнике был «Губка Боб». И это причем была немецкая тарелка, и я смотрела «Губку Боба» на немецком. И я до сих пор помню вот эту его первую песню в первой серии, когда он идет на работу и типа поет «Я работаю, я работаю». О, боже мой, я работаю. Я работаю, что-нибудь такое. И я помню даже, как это звучит на немецком, но не буду сейчас повторять.
1: Нет, спой, пожалуйста, чтобы нам было интересно.
2: Ну, я немного учила немецкий, но я явно что-то сейчас не так сформулирую, поэтому извините те, кто знает немецкий.
1: Так, хорошо, как это?
2: И он что-то идет и такой, ich bin bereit, ich bin tada, ich bin bereit, я ganzenol, ich bin bereit, я in der Zeit, ich bin bereit. И я вот это знаю.
1: Почему все на немецком, даже что-то детское, звучит как-то очень мотивирующе?
2: И вот там, по-моему, был то ли Никелодеон, то ли Джетикс. Но я вот как бы эти все такие старенькие
1: так,
2: мультики
1: давай,
2: застала.
1: Так, давай, куда мы идем?
2: Я не знаю, куда мы идем. Я вообще другую историю тебе хотела рассказать. Она такая более постыдная. Ну, в общем, я смотрела... Мой самый любимый мультик с детства был «Каспер» и «Питер Пен», вот этот, 50-х годов диснеевский. И меня, слава богу, в детстве не наказывали, потому что я примерным ребенком была. Но я смотрела «Питера Пена» на кассете в старом видике каждый божий день. И родители, если вдруг хотели меня наказать, они запрещали мне один день смотреть «Питера Пена», и для меня это такая травма была.
1: А ты прям наизусть его знала, да?
2: Вообще наизусть.
1: Класс.
2: Все было потрясающе в этом мультфильме. Но я вот просто долгое время его не пересматривала. Потом тебе вне эфира расскажу. Почему? Потому что это очень стыдно и вот очень не для эфира.
1: А, это не для эфира?
2: Нет.
1: А что я тебе включил тогда микрофон? А, так, друзья, если хотите что-нибудь стыдное, включите Питера Пэна вот 50-х годов, пересмотрите, посмотрите на мальчика в лосинах, там что-то в этом есть. Боже мой! Это твоя первая любовь? Питер Пэн?
2: Питер Пэн! Да, я хотела выйти замуж за мальчика, который не хотел взрослеть.
1: Да что ты переживаешь? У меня он одна из первых моих любовей, это Питер Паркер, Человек-паук. Все, друзья, услышимся позже.
0: Рядом с тобой. Радио Р.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Советник президента Вайдас Аугустинавичус заявил, что миграция стала в Литве темой, вызывающей сильную общественную реакцию. Однако при решении связанных с ней проблем необходимо обеспечивать свободу вероисповедания и толерантность. Он также напомнил о предложении Гитануса Науседы разрешать работникам из третьих стран непрерывно работать в Литве не более 2 лет, после чего они должны будут покинуть страну. Президентура также поддерживает пересмотр списка стран, где иностранцы могут подавать документы на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг. Несколько профсоюзов сотрудников правоохранительной системы заявили о недоверии министру юстиции Рите Тамашунине, обвинив ее в чрезмерном вмешательстве в управление тюремной системой и игнорировании накопившихся проблем. Среди них профсоюзы называют нехватку сотрудников, неконкурентные зарплаты, ухудшение условий труда и недостаточное финансирование. Заявление прозвучало после того, как Тамашунине предложила объявить выговор руководителю литовской службы тюрем Миндугасу Кайрису за кадровые решения, с чем сам Кайрис не согласен. С 1 октября в Литве больше нельзя будет создавать или заново регистрировать аккаунт Smart ID с помощью ID-карты и отдельного считывателя карт. Новые пользователи смогут зарегистрироваться через Mobile ID или в отделении банка. Действующим пользователям также будут доступны биометрическая идентификация и регистрация через Smart ID на другом устройстве. Если нынешний аккаунт работает и срок его действия не истекает, ничего предпринимать не нужно. Изменения касаются только новых и обновляемых аккаунтов. Банк «Люминор» предупреждает о новой схеме мошенничества, уже выявленной в Португалии, хотя в Литве таких случаев пока не зафиксировано. Преступники присылают человеку поддельную банковскую карту с его именем и письмо, внешне похожее на настоящее банковское. Для активации карты предлагают отсканировать QR-код, который ведет на фальшивый сайт для кражи данных интернет-банка. В «Люминор» напоминают, банки не просят сообщать данные для входа, пин-коды или коды подтверждения, а информацию об активации карты следует проверять только через официальное предложение. Приложение или интернет-банк. Новым главным тренером мужской сборной Литвы по баскетболу стал Дайниус Адомайтис, сменивший ушедшего в отставку Римаса Куртинайтиса. 52-летний специалист уже тренировал национальную команду в 16-19 годах, а последние 4 года работал с японским клубом «Альварк». Первые матчи под его руководством в отборе на чемпионат мира 2027 года Литва проведет 26 ноября против Сербии и 29 ноября против Боснии и Герцеговины. И о погоде. Ближайшие ночью, как и прошедшей, от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем синоптики обещают плюс 17, плюс 22. Осадки не прогнозируются, хотя могут быть.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно...

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ой, друзья, есть вечные темы, на которые можно говорить. Как там звучит это? Можно вечно смотреть на огонь, на воду и на то, как кто-то работает. А можно постоянно говорить о погоде. Вот вам, пожалуйста, яркий пример. Сейчас об этом говорю, потому что с разницей буквально в 30 секунд наткнулся на две новости, на два сообщения в разных новостных агентствах. Одно из них пишет о том, что, оказывается, предстоящий октябрь будет невероятно сухим, и погода, температура будет на 1,5 градуса выше средней. Это значит, что в Литве у нас будет сухо, капец, как жарко просто, ну, по меркам октября. И это все на октябрь. Причем то же самое рассказывали про сентябрь. Весной, я как сейчас помню, говорили о том, что это будет самое засушливое лето, что вообще дождя не будет, температура плюс 40 тысяч градусов. Возможно, это где-то было в Испании, да даже во Франции, но не у нас. Хотя обещали, что у нас будет так же. Так что верить, конечно, обещаниям синоптиков, это же не обещания, это прогнозы, а прогнозы могут не сбываться. Вот же как здорово. Тоже хочу в жизни быть прогнозистом. Говоришь, что хочешь, и тебе все прощают, потому что, ну, это же прогноз. Итак, открываю здесь сейчас Делфи, а тут... Мы с вами живем сегодня последний день сентября этого года. А оказывается, сентябрь в этом году в Литве был невероятно мокреньким, влажным, осадочным. Короче, дождей в этом сентябре было так много, как не было уже лет 10. И тут сообщили, что, например, количество воды, которое вылилось нам на головы в Ниде, это было количество в 171% от среднесентябрьской. Самый высокий процент в Плунге, где выпало 222% сентябрьской нормы. То есть, если в прошлом году, получается, даже в два раза меньше дождей было, чем в этом сентябре. Даже не по количеству дней дождливых, а по количеству того, сколько воды вылилось просто на земельку. В Тельшай на 208% воды с неба накапало в этом сентябре больше, чем обычно. О, господи, и тут сразу дальше пишет: «Октябрь будет не таким влажным». Я в это все... Вот хорошая профессия у синоптиков, знаете, иногда говорят: «Шарлатаны!» Когда пытаются какие-нибудь гадалки вам предсказать, что вас ждет в будущем, там, погадать по руке, на кофейной гуще, по вашим этим нумерологическим всем штукам, сделать расклад карт Таро, астрологию, и многие говорят: вот эти шарлатаны людей обманывают, а тут, смотрите, официально люди на зарплате, еще ученые учатся этому, получают, значит, какие-то гранты на исследование погоды, и тоже шарлатаны, слышите меня? Все, как говорил один мой любимый ведущий прогноза погоды, он говорил так, что не бывает такого прогноза, который нельзя было бы уточнить, выглянув в окно. Ай-яй-яй! Короче, посмотрите в окно и сами разбирайтесь, брать зонт или нет.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Дорогие мои пробочные, надеюсь, что пробки уже рассосались, и вы везде, куда хотели, туда и добрались. Вот так вот почти стихами заговорил. Все, как всегда, для вашего приятнейшего настроения. Улыбок вам всяческих. Сегодня, вот, кстати, утром абсолютно случайно встретились с, вот, для детского сада с давнишней знакомой. Когда-то она заведовала резиденцией, в которой мероприятия проходили. И не виделись мы много-много лет. А тут случайно встретились. И это так вот... Я рад, что меня узнают люди, а я не узнал, потому что много лет не виделись, а она вся такая, наоборот, все моложе-моложе становится, ярче такая вся радостная. Бабушка внучку увела в садик. И как-то так душевно поболтали. Это, знаете, придало настроение на весь день, потому что когда вот так вот эти случайные встречи с теми, с кем много лет не виделся, и как-то так позитивно пожелать друг другу всего хорошего, быстро уточнить, что, как, у кого, и вот так вот радостно отправляешься в сегодняшний день. И я думаю, что это достаточно мощную роль в сегодняшнем дне моем сыграло, потому что на позитиве как-то вот мчится сегодняшний день, даже все успеваю. И готов сейчас к рубрике «Вы нам понаписали». Вот мы тут спрашивали у вас в соцсетях Радио Р, Facebook, написали следующее. Представьте, что вам дали возможность изменить одну вашу ошибку и принять повторное решение. Что бы вы изменили? Вот, кстати, подходит сегодня в тему и эфира моей коллеги Ангелины Гудковой, которая расспрашивала про поступки, за которые вам стыдно. Сегодня вот и в моем эфире с ней это обсуждали. Так вот, что изменили бы наши радиослушатели? Игорь написал очень забавный комментарий. Думаю, что ничего. Всем в жизни доволен. Вот разве что алкоголизм какой-нибудь изменить бы. Да. Бегут года, а время быстротечно. Разве все ошибки вспомнишь и разве из них выберешь одну? Ну, может быть, кто-то и выберет хотя бы одну. Кто-то написал, что вся моя жизнь — это мои ошибки. На них учусь, и они меня сделали тем, кем я являюсь. Ну, значит, не такие страшные ошибки были, и все хорошо. Елена изменила бы профессию. Елена Фоменко пишет, изменила бы профессию. Вот это же, знаете, как Facebook открываешь и идешь посмотреть, чем занимается Елена. Так, место работы. Филология с факультета. Ага, ну, Ярей. Да, видимо, не хочет работать на филологическом факультете Елена. Мария написала, что закончила бы музыкальную школу. Видимо, она ее бросила, и это была ошибкой. Вот моя ошибка, я тоже считаю, была в детстве отказаться от всяческих уговоров родителей, попробовать себя в музыкальных инструментах, даже если у вас там нет слуха и таланта, но играть бы абы как, хотя бы умел бы хоть бы на чем-то. И я уже в юности об этом жалел, там, когда тебе льготиков там от 17 до 25. Я так жалел, что не пошел в детстве в музыкальную школу, потому что если бы я умел играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, это бы мне здорово в жизни помогло девичьи сердца покорять. Вот раньше я так об этом думал, сейчас уже и не надо.

0: Да.
1: Да, абсолютное большинство написало, что ничего бы не меняло, потому что это же как эффект бабочки. Если вы где-то что-то изменили, не допустили какую-то ошибку, это уже повлияет на ваш каждый следующий день, и если вы исправите что-то, что 20 лет назад или там 10 лет назад совершили, кажется, какая ошибка. Вот вернуться и исправить, вы уже не вернетесь в эту точку, где находитесь сейчас, потому что жизнь пойдет совершенно по-другому. Кто-то бы сказал, вот некоторые говорят о том, что наше уже все давно прописано во Вселенной. Все возможности обозначены, но мы всегда выберем именно ту, которую заготовила нам вся наша бесконечная, космическая, необъятная Вселенная. И это немножечко звучит так, будто мы не управляем своей жизнью. Но, с другой стороны, а кто нам мешает вот поднапрячься и выбрать то, что нам, вот нам самим, лично нам самим хочется? А в итоге потом опять скажем, да, выбор уже был предрешен. Кстати, это не касается других выборов. Ну, вот этих электоральных циклов. Так что следите внимательно за всем, что происходит в стране, в городе, в самоуправлениях, потому что в какой-то момент нужно будет идти на выборы и принимать решения. Вот такие, значит, напутственные речи сегодня.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: быстрее.
1: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ой, дорогие мои, хороший день, эфирный подходит к концу, и, как всегда, я должен вас поблагодарить, не просто должен, а хочу вам сказать спасибо за то, что вы остаетесь с нами на нашей волне. Надеюсь, что вас радует музыка, все то, что происходит в эфире, и вы заканчиваете свой день, добрались куда-нибудь уже до дома, либо дома слушаете радио, может быть, кто-то сегодня на даче еще осень вот так вот провожает в такую хорошую погоду, сидит и слушает радиоточку. Это Радио Р, это хороший день, с вами был Женя Соленков. Услышимся с вами завтра. Уже завтра утром мои коллеги Соль и Перец ворвутся в эфир и будут вас радовать уже в четверг, 1 октября. Завтра первый день октября. Вот так вот, переходим к второму среднему месяцу осени. Как быстро летит время, времечко. Надеюсь, что оно еще летит приятно в нашей компании. У нас с вами именно так. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.
0: Радио R. На волне хорошего настроения.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью и завтра днем осадки не прогнозируются, хотя и не исключены. Температура ночью от 5 до 9 градусов тепла, а завтра днем воздух прогреется от +17 до +22.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
0: Радио Эр.

0: Я из Литвы.
1: Привет, я Йонас Огман, создатель организации Blue Yellow. Я сегодня поговорил с Дайвой Жемите о идентичности, о Литве, конечно, о русской культуре в Литве. И еще по других темах я приглашаю, конечно, вам будет интересно слушать.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью и завтра днем осадки не прогнозируются, хотя и не исключены. Температура ночью от 5 до 9 градусов тепла, а завтра днем воздух прогреется от +17 до +22.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио

0: Радио Р.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: слушаете Радио Р.
1: Мы радуемся трофеям.

Радио Р. Твое осеннее настроение. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

Радио Р. Всегда на волне.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Радио Р. Твое радио.
1: Вечные слова, терпкое прости, а потом на заднем эти глупости.